0: Реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
7: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВВ». ОГРН 124-770-47-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Калинина. Калинина. Территория. Индустриальный парк. Калинина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатов розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета.
4: Здравствуйте.
3: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
4: Их так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Что тут сделать? Просто смириться? Поэтому проще оставить все как есть. Надеюсь, что все пройдет само.
3: А само пройдет?
4: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, последствия могут быть серьезными, а порой и необратимыми.
3: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
4: Он постоянно ощущается. Мир мужчины сужается до одной точки, где бы опорожниться. И чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на израильскую формулу Salutem Pro.
3: Только сегодня особые условия на Salutem Pro. Звоните с мобильного *125. Расскажите подробнее про Salutem Pro.
4: Salutem Pro – это натуральная формула. В его основе – экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, помогают сохранять ее размеры и нормальное мочеиспускание. И что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя.
3: А ведь из-за застоя может возникать дискомфорт и напряжение.
4: Именно поэтому в Salutem Pro вошли природные компоненты, задача которых поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит, мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, он чувствует легкость и прилив сил, он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
3: Всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте Salutem Pro. Только сегодня особые условия на Salutem Pro. Звоните с мобильного *125. Звонки по России бесплатные. *125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 23 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Был Андрюха нормальным мужчиной. И не дурак был пожрать и поддать. Правда, женщин пугал матерщиной. Что ни фраза, то мать перемать. Но Андрюхи на злая супруга упросила злодеев врачей закодировать лучшего друга от исконно российских речей. Поначалу тот просто ржал,

стаканы, мать твою. Андрюха друг подскочил и такое вдруг отмочил. Еще раз придешь с матюгом, я тебя кричу утюгом.

ветерком, он в ответ тебя кулаком. Если ты его мочугом, он в ответ тебя утюгом.

возле дома. Выручайте, на курево дам. И Андрюху те за два приема обучили не нашим словам. И вот Андрюха теперь

0: чувствовать кот. Друг решил супругу простить, но врачей утюгом угостить. И завидую тем врачам, плохо спится им по ночам. Ибо справиться с матюгом много легче, чем с утюгом.
1: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
2: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, народ, деревня Корезна. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
3: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

0: начинает светлый образ тещи.
1: Ну вот и слава богу, расписали. Садитесь, гости, гостишник, к столу. У батареи сядет баба Валя, а деда Петя сядет на полу. Здесь сядет молодое поколение. Петрович, табуретку двигай в стык. Давай, возьми клафиру на колени. Ну что ж, отец Прудо, а ты мужик?
0: Невеста.
2: Возьмите у соседей стульев красных, снимайте обувь, чтоб не пачкать пол. Вообще нам приглашали всяких разных, что только боком можно сесть за стол.
0: Жених.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Мужчины, это важно знать. Дискомфорт внизу живота, частые ночные подъемы и ощущение неполного опорожнения – это может быть простатит. У нас в студии спота, частые ночные подъемы и ощущение неполного опорожнения – это может быть простатит. У нас в студии специалист по мужскому здоровью Полина Донская. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Терять мышечную массу, в том числе мышцы простаты и тазового дна. Они начинают слабеть, секрет простаты задерживается и густеет. Простата может увеличиваться в 5 раз.
3: Полина, скажите, к чему может привести простатит, если его игнорировать?
4: К аденоме, дальше катетер, а в перспективе это полная потеря независимости.
3: Но почему мужчины доводят до такого состояния?
4: Все просто. Стыдно, страшно и надежда на авось. Поэтому я искала терапию, которую можно проводить в домашних условиях. Мое внимание привлек медицинский комплекс «Нанопрост». Это прибор.
3: Чем же он интересен?
4: «Нанопрост» работает без ректального контакта. Его можно использовать в машине, дома, на работе. На разработку «Нанопрост» ушел не один год работы советских ученых, и была создана технология совместного воздействия переменного магнитного поля и высокочастотной вибрации. Звоните, узнавайте подробнее о приборе «Нанопрост» и о том, какой ценный подарок вы можете получить. Звездочка 125.
3: А как работает «Нанопрост»?
4: Магнитное поле снимает отек, убирает боль и восстанавливает кровообращение, разжижая застойный секрет. А высокочастотная вибрация – это полноценная тренировка мышц тазового дна и прекрасный способ поддержать здоровье простаты.
3: Что мужчина чувствует, когда использует этот прибор?
4: После первого сеанса он может почувствовать приятное тепло внизу живота. Это может означать, что кровообращение начинает восстанавливаться. А уже через неделю возможно сокращение ночных подъемов. А когда мужчина ни разу за ночь не вставал в туалет, это может стать для него положительным шоком.
3: Мне кажется, это прекрасная возможность попробовать изменить свое состояние. Звоните, узнавайте подробнее о приборе «Нанопрост» и о том, какой ценный подарок вы можете получить. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Остерегайтесь подделок. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
5: Мать моя женщина, это что за Овечкин, к нам в деревню пожаловал?
6: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
5: Борч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
6: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
5: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
6: Только пипедастр с собой захвати.
7: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей

0: категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

ругает мама, что меня ночами нету, что я слишком часто пьяный.

0: реклама. Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
1: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
1: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатов розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Телефон рекламы службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Вот и все, как говорится, баба ягодка опять. Мне казалось, чуть за 30, оказалось 45. Дни рождения, юбилей, жизнь проходит, ё-моё.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва. 103.0 FM. Санкт-Петербург. 104.4 FM.
1: Иногда в денек погожий длинный. Два червонца оборудованы.

Харитона нет. Денник брошен. Давай, приятель, не жалей денег. Пойдем помянем-ка твою.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
3: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Commander в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». Commander – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить Commander в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16... 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море. Если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 23 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многими.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
4: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Угасание после 55 – это приговор?
5: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс.
4: Тест. Это приговор?
5: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес, а дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает, мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
4: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
5: Да, и один из них – секрет императора «Актив Плюс».
4: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» – подарок. Для этого позвоните по номеру «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
4: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
6: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной площадки «Эхо Разгуляя» осталось 44 дня. 7 утра в Москве, в студии Евгения Неркушева. Здравствуйте. Красная кнопка для защиты от мошенников заработает на госуслугах в этом году. К сервису подключаются банки и операторы связи, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, граждане, попавшиеся на уловки аферистов, нажав на кнопку, смогут заморозить значимые онлайн-операции. Злоумышленник просто не сможет перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли. Ранее Григоренко сообщил, что третий пакет мер против кибермошенников находится на финальной стадии разработки. Документ внесут в Госдуму в осеннюю сессию. Отправка призывников со сборных пунктов к местам прохождения военной службы начнется с 10 октября. До конца года планируется направить около 120 тысяч военнослужащих по призыву, сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. В этом году круглогодичный призыв проводится впервые. При этом отправляют военнообязанных к местам службы два раза в год. С 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Спрос на глэмпинги и стоимость проживания в них выросли за год на 10%. Россияне традиционно любят отдыхать на природе, но в последнее время стремятся это делать с большим комфортом, сообщили РИА Недвижимость аналитики. В среднем россияне арендуют глэмпинги на 1-2 дня. Наиболее востребован отдых такого формата в Подмосковье, Ленинградской области, Краснодарском крае, Нижегородской области и Карелии. Почти 1500 жителей Москвы достигли возраста 100 лет. Кроме того, 65 тысяч человек отметили 90-летие, а 432 тысячи отпраздновали 80-летие, сообщили в Департаменте труда и соцзащиты населения. Ранее стало известно, что самой возрастной жительнице Москвы сейчас 108 лет, а самому старшему мужчине 105. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 8, а далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Неркушева, Объединенная служба новостей.
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: и боялся уронить.
1: 7:06 в столице. Утреннее шоу в формате 2D, полном составе. На радио «Шансон» Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем. Желаем вам доброго утра, прекрасного настроения. И поздравляем с тем, что сегодня первый день октября. 1 октября.
2: На календаре четверг. Да. Международный день кофе, как это символично. Международный день музыки, мы такое любим. Еще сегодня Международный день пожилых людей, День сухопутных войск Российской Федерации, День рождения почтовой открытки и Всемирный день какао и шоколада, а еще Международный день охраны енотов. Ну, нет повода, как говорится, не начать отмечать все эти праздники уже с утра. Мы, конечно, передаем привет всем, кто стоит в пробке в Лефортовском тоннеле.
1: Нет, во-первых, в Лефортовском тоннеле пробки нет. Дорогие друзья, Лефортовский тоннель едет, но попасть в него вы не сможете. Если двигаетесь по внешней стороне третьего транспортного кольца, все 5 полос третьего транспортного кольца в районе шоссе энтузиастов перекрыты. Поэтому, если есть возможность, отправляйтесь на работу по Садовому кольцу, либо будьте готовы постоять в пробке, потому что работает...
2: А как ты-то успел?
1: Съезд только в сторону МК на шоссе энтузиастов. И потом там ты делаешь такой крюк и выезжаешь опять на шоссе энтузиастов, но уже в сторону центра. То есть там что-то произошло с автомобилем, все 5 полос заняты, очень много спецслужб, очень много полиции, пожарных. Ну, а автомобиль полностью сгорел, видимо, он предварительно немножечко взорвался.
2: В общем, имейте в виду, когда планируете дорогу на работу,
1: да,
2: всегда смотрите в навигатор.
1: Всегда.
2: Иногда слушайте радио. Мы тоже тут иногда что-то полезное рассказываем, как будет и скоро. Новости, «Черный ящик» и наш фирменный музыкальный гороскоп. Всем доброго четверга!
1: Ну и, конечно же, всех еще раз поздравляем с наступлением октября!

0: Шансон. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: ОГБ, Украина, 124-77-00-47-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина, подробности в приложении WebJob.
5: Крысы атакуют! Ротобор, мощнейший ответ! В доме спокойно, грызунов больше нет! Ротобор, истребитель крыс и мышей, эффективное средство!
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
7: Дымова и Демина!

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Ох, мечта многих любителей путешествий на поездах сбудется скоро уже. Ой-ой-ой, что же такое? Спа-поезд запустят из Москвы в Карелию.
3: Спа-поезд?
2: Да, с 9 по 31 октября в туристическом поезде номер 948 будет работать настоящая сауна. Посещение этой сауны обойдется в 2700 рублей. В стоимость входят халат, простыня, полотенце, тапочки. Прямо в сауну можно будет заказать напитки и еду из вагона ресторана.
3: Вот это и сколько человек помещается? Целый вагон?
2: Не понимаю я сколько.
3: Но судя по фотографиям, как будто же лавка там, ну, максимум человека на 4 рассчитана.
2: Да.
3: Я бы не пошла.
2: Смотри, опять же,
3: я бы в вагоне ресторане эти деньги потратила.
2: Все будет зависеть от того, насколько эта сауна будет настоящей. Потому что есть же инфракрасная сауна. А инфракрасная сауна — это та сауна, которая не топится.
3: А ты хочешь такую, типа, финскую баню, печки, да?
2: Ну, сауна — это и есть финская баня, Марин, чтобы ты понимала. Есть русская...
3: При этом называется финская баня, но инфракрасная сауна. Как это работает?
2: Просто нет. Называется сауна, а она бывает либо топится электричеством, стоит электрический тен, как это вот классическая финская, как бы, да, сауна.
3: Ну, сухая, конечно.
2: Да, либо она не топится, а инфракрасные лампы стоят внутри. Они разогревают, как бы, понимаешь, человека и воздух. Я был просто в инфракрасной
3: сауне. Я тоже была и в инфракрасной.
2: Ерунда полная. Мне не понравилось.
3: Мне там нравится, даже который... нет вот ни жара какого-то полноценного.
2: Да,
3: она просто немножко не так работает.
2: Да, она работает по-другому, и отдавать за нее 2700, ну, мне, на мой взгляд, глупо. Поэтому там и мест мало. Потому что, ну, кто пойдет в инфракрасную сауну? Если бы там была обычная сауна с электрическим тезом,
3: это как будто бы
2: на
3: как-то...
2: которую можно было бы поддать еще, плеснуть кипяточку.
3: И аромамасла какие-нибудь.
2: Да,
3: и веником там помахать.
2: Ой, хорошо. Вот это было
3: все равно, наверное, в сауне не был. Раз так прям...
2: Последний раз я был в сауне, когда я был в Самаре. И там этой сауны у меня было просто 24 часа на 7.
3: Понятно. Так, маленькие белки выпадают из гнезд сейчас и оказываются на земле. Сейчас такой период, что маленькие бельчата, видимо, вывелись. И чаще всего можно встретить во дворах и в парках. И специалисты советуют не спешить забирать малышей домой и выкармливать, потому что, скорее всего, мама находится где-то поблизости, и за бельчонком она вернется. Потому что в интернете уже много людей, которые типа, ой, нашли бельчонка, будем его выкармливать. В общем, имейте в виду. И, во-первых, это же грызуны, да? Так что, ну, тащить
2: самое
3: их домой
2: главное,
3: не надо, им хорошо живется на природе.
2: Как врач, эпидемиолог, я могу тебе сказать, что...
3: Бешеные белки?
2: Конечно. Они переносят и бешенство, и прочие инфекции, поэтому, дорогие друзья, с белками вообще надо очень аккуратно. Так же, как и с лисами. Обязательное получение прав для управления электросамокатами предложили ввести в Следственном комитете. Также Следственный комитет выступает за запрет использования электросамокатов детьми до 16 лет. И речь, как ты понимаешь, Марин, идет не только о шеринговых компаниях, но и вообще не покупать детям электрические самокаты. Тем более, что электросамокаты с каждым днем становятся все мощнее и мощнее. Соответственно, все
3: опаснее.
2: Да. Впереди, дорогие друзья, игра «Черный ящик». Готовьте свои мобильные телефоны. А мы сейчас подумаем, что же такого интересного, необычного положить в черный ящик, чтобы вам было сложно отгадывать.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
2: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
3: Спасибо.
4: Спасибо вам.
5: Благодарю вас.
3: Спасибо.
5: Мы вам очень
3: спасибо
5: благодарны.
3: Вы вам благодарны.
6: Большое спасибо.
1: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
7: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: «Что же в черном ящике?»
1: Итак, дорогие друзья, это «Черный ящик» на радио «Шансон». Викторина для тех, кто любит что-нибудь необычное.
2: Ну, какая викторина? Ну что?
1: Игра.
2: У нас современная продвинутая игра, где мы используем современные технологии в виде мессенджера «Макс», например. А викторина это что? Это викторина письмо это... писать надо?
1: Или бутылочку крутить.
2: Бутылочку крутить? Это другая игра, Артем. Это точно не викторина. Короче, Артем такой важный, вышагивает с этим черным ящиком. А вообще-то тяжеловато, ведь в черном ящике-то человек.
1: В черном ящике не просто человек, а в черном ящике спортсмен.
2: Начинающая легенда. Или продолжающая легенда.
1: Человек, который может стать легендой, если будет сохранять те физические качества, которыми он обладает, и той результативностью, которой он обладает.
2: По знаку зодиака он козерог?
1: Давай сейчас не будем про знаки
2: зодиака. Я пытаюсь понять, он мне подходит или нет.
1: Он тебе... давай, я буду делать описание.
2: Давай.
1: Люди будут присылать варианты, ты будешь отсматривать, кто первым пришлет правильный, а я, соответственно, потом уже сделаем выводы вместе, подходит он тебе или нет.
2: Ладно, Ямаль.
1: Но он тебе не подходит, потому что он женат.
2: Ну, начинается. Можно? Замена. Замените черный ящик.
1: Он женат, хотя и молод, конечно. Итак,
2: Овечкин,
1: внимание.
2: Овечкин, Мбаппе.
1: Его кумирами считаются Леброн Джеймс и Сидни Кросби.
2: Да, мне кажется, это ни о чем не говорит,
1: один,
2: но ладно.
1: Один баскетболист, второй хоккеист. Уже так... Уже
2: капризов, лучше. Кирилл.
1: Так, значит, что еще? Он женат, женился он в 24-м
2: еще
1: году.
2: Еще раз давай скажи, давай лей масло мне на рану или и
1: соль
2: посыпай.
1: У него есть собака.
2: Вот,
1: шикарнейший бернидудель. Вот такая порода.
2: Бернидудель.
1: Я так
2: могли
1: даже...
2: бы это положить в черный ящик, а не этого женатого мужика.
1: Так, что я тебе еще хочу сказать. Он является болельщиком бейсбольной команды Торонто Блю Джейс.
2: Рост, вес.
1: Рост,
2: национальность.
1: Вес. Давай тебе скорость скажу.
2: Давай.
1: Он развивает скорость 40, почти 41 километр в час. Это один из лучших показателей в виде спорта, которым он занимается.
2: Я в шоке от Ирины Манюхиной.
1: Что, серьезно, что ли?
2: Прикинь.
1: Она уже все?
2: Всех женатиков знает.
1: Короче, коньки он получил после третьего дня рождения. Представляешь, уже в 3 года встал на коньки. Его отец обучил базовым навыкам, катанию, владению клюшкой, бросками.
2: Ну что, ты расскажи,
1: и
2: вот
1: он
2: теперь кто...
1: обладатель статуса исключительного игрока. То есть он уже просто столько титулов собрал. А что рассказать тебе про него?
2: Ну вот то, что ты мне говорил до того, как ты его загадал.
1: Что у нас?
2: То если так и дальше пойдет?
1: Если он так и будет играть. Это единственный человек, ну, и один из двух, который может побить рекорд Овечкина, да. Потому что он очень результативен, и он уже обладатель и 3-жды Hart Memorial Trophy, самый ценный игрок сезона, 5-кратный обладатель, лучший бомбардир регулярного чемпионата, это Art Ross Trophy.
2: Не, ну все хорошо, только вот мне не нравится, конечно, то, что он женат.
1: Да.
2: Вот, Ирина Манюхина сегодня была первая, она поняла, что загадали мы... Конора Макдэвида.
1: Конор Макдэвид, да.
2: Ирина, красотка, расскажите мне, откуда вы узнали и как вы поняли, что
1: хоккее.
2: Это именно его загадал сегодня Артем. Вы получаете приз от радио «Шансон».
1: Ну и наши аплодисменты, конечно, тоже.
2: Говорит, да. Сын подсказал. Сын красавчик.
1: Ничего себе, сын.
2: Сын Ирины, значит, получает подарок от радио «Шансон».
1: Значит, сын силен в НХЛ и в целом
2: красавчик.
1: Следит
2: вот
1: за
2: это приятно.
1: Тенденциями хоккейными. Дорогие друзья, впереди у нас еще одна порция новостей. И обязательно будет наш фирменный музыкальный гараж.

0: утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
1: Достаточно одной таблетки.

0: Те, такие новости. Такие новости. На радио Шансон.
1: Марина, тебе нравится Ким Чен Ын?
2: Почему он должен мне нравиться? Я же не...
1: Ну, не знаю.
2: Не кореянка.
1: Как мужчина. А что, Ким Чен Ын может нравиться только кореянкам?
2: Он не может им не нравиться. Давай так. У них вариантов нет, он должен им нравиться.
1: Да, он им нравится, несмотря даже на то, что вес его достиг 140 килограмм.
2: Слушай, ну, надо мужика как посадить на какую-то голодную
1: диету. При этом он же не сильно высокий.
2: Он же, во-первых, еще и довольно-таки молодой.
1: Ну, вот.
2: Зачем такое вот это ожирение?
1: Да, при этом он как бы легко поднимается и по лестнице, и в целом двигается достаточно легко. Но его любовь к сыру и менталь его когда-нибудь погубит, мне кажется. Но нельзя так любить сыр.
2: Слушай, а это же...
1: Плюс вредные привычки, конечно.
2: Я просто учила корейский язык.
1: О,
2: ты разговариваешь на каком-то китайском диалекте.
1: У меня выдуманный
2: слышно.
1: Язык.
2: Ты давай, не позорь, Сереж.
1: Хорошо.
2: Мы тут знаем все корейские.
1: Ты знаешь хотя бы одно слово, можешь нам по-корейски сказать? По-северокорейски?
2: Ну, конечно, могу тебе сказать по-корейски. Kia, Hyundai.
1: А, такой язык я тоже знаю.
2: Samsung или
1: что-то. Слушай, прикольно. Я даже знаю Hyundai Elantra, Hyundai Tucson.
2: В общем, ладно, давайте к другим новостям. Единое школьное телевидение появится во всех школах России с 2027 года. После уроков и на переменах школьникам будут показывать фильмы и ролики, которые будут интересны детям и помогут в обучении. Проект уже запускают в пилотном режиме в 15 регионах.
1: Но на переменах
2: дети не будут.
1: Кстати,
2: вот это прикольно, что единое школьное телевидение. Если бы еще и дети принимали участие в съемках, ну, то есть, допустим, у каждого в школе было бы свое, типа, телевидение.
1: А что можно показать на перемене 10-15 минут?
2: Ну, я не знаю, какой-то сюжет про какого-то отличника, про какую-то учительницу, про то, как кто-то на какую экскурсию съездил, какой класс.
1: Смотрят, ТикТок свой полистают, это 100%.
2: Ну, вот, потому что вот просто смотреть какие-то ролики, этого слишком много информации. А вот если бы дети приобщались к этому и действительно, ну, изучали основы...
1: Ты как завуч говоришь, такая нудная.
2: Да, ну давай расскажу
1: такие... что-нибудь. Не, нет, ты продолжай.
2: Давай про тихий саботаж, хорошо.
1: Давай про тихий саботаж.
2: Работники уходят в тихий саботаж. Демонстративно соглашаются, но ничего не делают. Систематически затягивают сроки. Полное избегание дискуссий и ответственности. И ключевое отличие от выгорания вот в этом тихом саботаже – наличие точки кипения. Например, от несправедливого решения начальника. А, то есть типа накипел, и человек начинает...
1: Когда-нибудь прорвет его, да, просто или что-то?
2: Интересно.
1: И что тогда будет?
2: Ну и будет громкий саботаж.
1: Ну тогда будет громкий саботаж.
2: На самом деле, я не пойму, все взрослые люди. Вот тебя что-то бесит. И ты начинаешь демонстративно, ну, как-то вредить работе.
1: Мне это кажется, громкий это саботаж.
2: Это какой-то детский сад. Ну, не нравится тебе работа? Смени рабочее место.
1: Мы в тихом саботаже постоянно находимся.
2: Мы нет. Как в тихом, нет. Если мы работаем в речевом жанре, вот нам все время надо говорить, и желательно не тихо, а чтобы слышала
1: вся страна.
2: Ну,
1: иногда тебе начальство дает какие-то указания, а они тебе не нравятся. Ты их делаешь, так, ну, но
2: например,
1: ничего при этом не говоришь.
2: Ты прям, вот, прям про меня говоришь или про какого-то...
1: Про тебя.
2: Про меня. Неприятно, что ты решил это сказать вслух. Световой день в Москве, Артем, сократится на 2 часа 16 минут в октябре. И в конце месяца солнце мы будем видеть только 9 часов 19 минут.
1: Только на фотографиях.
2: И то не факт. Это сейчас вот нас солнышко радует.
1: Дорогие друзья, если вам мало солнышка, мы знаем, где его будет очень много. С 24 по 30 октября очень много солнышка. В Турции.
2: А еще очень много
1: Титаник,
2: артистов.
1: Титаник, Делюкс, Гольф, Белек.
2: Ты выговорил все правильно, даже
1: Титаник,
2: порядок...
1: Делюкс, Гольф, Белек, да.
2: Скажи красивым голосом, как будто...
1: Титаник,
2: ты...
1: Делюкс, Гольф, Белек ждет вас, дорогие туристы.
2: Сейчас так 33 путевки купили женщины, потому что повелись на твой красивый голос.
1: Титаник, Делюкс, Гольф, Белек. А сейчас Виктор Королев. Виктор Королев, как приглашай. Титаник, Делюкс, приезжайте, я Виктор Королев. Так, все, друзья. 18+, вся информация на нашем сайте.
3: Реклама. Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF7 2026 года. Модельного года не является. Ответ на действие 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HVLF7 на сайте HVLF.ru. 13+.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания, необходимо консультироваться со специалистом.
5: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.

0: безопасно.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатов розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: В доме моем случилась беда.
4: Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей «Котофей» и за неделю поймал всех мышей.
5: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
6: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма». Сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
7: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
9: Будет утро добрым, будет добрым день.
10: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио «Шансон».

0: И песня Виталия Аксенова «Прощай, печаль».
1: Тельцы, а вам сегодня лучше залечь на дно. Чрезмерная активность вовсе выбит вас из колеи. Так что запаситесь терпением и просто наблюдайте за тем, что происходит вокруг вас. А ваша песня в этот четверг «Не рассказывай» Михаила Шафутинского.
0: Близнецы, вас ждет более чем спокойный четверг. Звезды свели все конфликты на нет. Ваша задача просто не ввязываться в новый. Ищите ответы песни «Пьяная вишня» Виктора Королева.
1: Раки. Один за всех и все за одного. Вот девиз вашего дня. Отложите персональные проекты, индивидуальное творчество на потом, а сегодня займитесь коллективной деятельностью, то есть рабочими делами. А ваша песня помогает жить Михаила Бублика, участника «Бархатного шансона».
0: Львы, избавьте темпы, постарайтесь восстановить растраченные в последнее время силы, отдохните от заботы бесконечного бега по кругу ежедневных обязанностей. Ну а вдохновение в песне «Глаза с огоньком» Сергея Любавина.
1: Девы, сфокусируйтесь на своей цели и поспешите. Главное проявить сегодня решительность. А ваша песня «Обнуляю» Александра Устюгова.
0: Весы, вселенная дарит мощный заряд пробивной энергии, и попасть на ее волну очень просто. Сосредоточьтесь на одном желании и забудьте о сомнениях. Вперед! В бой! Песня дня «Камикадзе» Александра Розенбаума.
1: Скорпионы, этот день будет успешен для тех, кто привык добиваться всего своими силами. Берите быка за рога и не надейтесь на чудеса. Настроение ловите в песне «Тонкий лед» Любови Успенской.
0: Стрельцы, энергия и уверенность в себе – вот залог успеха. Принимать решения сегодня нужно быстро, а говорить с людьми конкретно. Ловите настрой в песне «Только так» Евгения Григорьева.
1: Козероги, не стоит в этот четверг торопиться. Придерживайтесь правила 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Решать вопросы с лету сегодня нельзя. Обязательно начинайте с анализа ситуации. А ваша песня «Белая полоса» Артема Демина.
0: Водолеи, сосредоточиться сегодня будет сложно, особенно на рабочих моментах. Есть риск допустить нелепые ошибки, но по невнимательности. Все важные встречи сегодня не назначайте и слушайте песню «Сушнячок» Валерия Кураса.
1: Рыбы, поссорились с любимым человеком и не поняли, что случилось. Все нормально. Сегодня так у многих. Не стоит загружать себя этими вопросами. Уже завтра все восстановится. Главное вовремя попросить прощения, даже если вы не виноваты. А ваша песня сегодня «Дом на горе» Ирины Круг.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 12 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 8, ночью плюс 5 градусов и пасмурно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляя» осталось 44 дня. 8 утра в Москве в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Более 7 триллионов рублей направят на здравоохранение в России в следующем году. Такая сумма предусмотрена в проекте бюджета. Большая часть средств поступит по линии Федерального фонда обязательного медстрахования, сообщила пресс-служба правительства. Так вырастут максимальные размеры пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком. С сегодняшнего дня в России меняются условия семейной ипотеки. Процентная ставка и сумма теперь зависят от количества детей и региона проживания. Вместо единой льготной ставки 6% она будет в пределах от 2 до 12%. Для семей с одним или двумя детьми кредит станет дороже, а для семей с четырьмя и более детьми – дешевле. Государство будет субсидировать льготную ставку не более 15 лет. Первоначальный взнос составляет не менее 20%. Россияне стали чаще покупать консервы. Лучше других в рознице по итогам первого полугодия показали себя консервированные овощи. Продажи маринованных огурцов выросли на 24% в денежном выражении и на 12% в объемах. Кроме того, увеличились продажи маринованных томатов, консервированной кильки и шпрот, кукурузы, зеленого горошка, сгущенного молока, сообщает Лента.ру со ссылкой на аналитиков. При этом продажи говяжьей тушенки выросли на 10% в деньгах, но упали на 7% в натуральном выражении. Россияне стали чаще оценивать отношения с начальством как дружеские. Такой точки зрения придерживаются 26% граждан. 4 года назад об этом говорили всего 19%, сообщает РИА Новости. Впрочем, большинство по-прежнему называет свое общение с начальством сугубо деловым. Чаще всего придерживается приятельского формата общения молодежь. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсуждаем баню и сауну. Как часто выбираете эти процедуры? Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Игорь Иванович.
3: Да, Людочка.
2: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
3: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Я так быстро говорю, потому что кто-то, Марина, говорит слишком медленно свой текст.
1: А, это я медленно говорю.
0: Естественно, поэтому мне приходится в конце тараторить, как будто меня специально ускоряет.
1: Не надо сейчас оправдываться.
0: Да, хорошо, не буду.
1: СПА-поезд запустят из Москвы в Карелию с 9 по 31 октября.
0: Сейчас люди не поняли.
1: Специальный туристический.
0: СПА-поезд, это вот, это не то слово.
1: СПА-поезд.
0: Да, поезд СПА.
1: Вот короче, в поезде в этом будет сауна. В сауне тебе вам выдадут халатик, простыночку, полотенце, тапочки. Прямо
0: а
1: в сауну.
0: А пенное принесут? Пенное?
1: Можно заказать из вагона-ресторана. Но обычно в вагоне-ресторане все время все это заканчивается. Ты приходишь, ты говоришь, ой, остались.
0: Слушай, вагоны-рестораны ужасно работают, на самом деле.
1: Вот в это к ним вопросики. Но у нас вопросики к вам, а не к вагону-ресторану. Любите ли вы баню и сауну так, что прям вот вам в поезде она нужна?
0: Но я бы про вагоны-рестораны тоже поговорил, если честно.
1: Ну давай про вагоны-рестораны, хорошо.
0: Очень хочется, потому что в вагонах-ресторанах тоже творится какой-то бардак. Во-первых, они работают до 12.
1: Дорого еще, плюс ко всему.
0: Я сейчас даже не беру...
1: Дискотеки нет.
0: Не беру во внимание, что самое дешевое в магазине пиво там стоит, как будто это какая-то элитная Бельгия.
1: Или крыло вот самолета.
0: Да.
1: По цене.
0: Вот, но я цены сейчас не беру. На самом деле, на еду нормальные цены. На алкоголь я понимаю,
1: ну,
0: почему
1: слушай,
0: такие
1: вот
0: цены.
1: Вот такие вот сырники размером с 5-рублевую монету.
0: Марин.
1: Ну,
0: ты себя видела? Ты хочешь догнать Ким Чен Ына? У тебя задача такая. К бархатному шансону 140, Марин.
1: У меня не такая
0: по горизонтали
1: задача.
0: И в обхвате талии. Не надо вот
1: ребята,
0: это.
1: Ребята, что он меня обижает? Можно заменить
0: не
1: мне?
0: Не нужна такая талия на берегах Анталии, Марин. Так что давай.
1: В Белек едем.
0: Давай
1: рифму про Белек.
0: Это все равно Анталийское побережье.
1: Да.
0: Вот. Ну, короче, дело не в этом. Дело в том, что меня, например, не устраивает в вагоне-ресторане это время работы. Я считаю, что ресторан должен работать.
1: Нет,
0: ночью он
1: точно должен. Ладно, обычный поезд, все куда-то едут по делам. Но вот если поезд туристический, все же хотят веселья.
0: Конечно.
1: Все же хотят дискотеку.
0: Нет, ну даже без дискотеки.
1: Ну,
0: хотя дискотека тоже хорошо.
1: Потому что сауна есть, а дискотеки нет.
0: Ну да. Ладно, все-таки я согласен с тобой, возвращаемся к сауне. Друзья,
1: нужна ли вам сауна в поезде?
0: Да. Пойдете ли вы в нее, если она будет стоить 2700 рублей? Не ломят ли ценник, как вам кажется, а? А то вот все-таки уже цена известна. 2700, сауна, целый вагон.
1: Это, наверное, за час.
0: 2700?
1: Я думаю, что да.
0: Я не знаю, если честно. Ну, ты должна была подготовить
1: ничего
0: эту
1: никому не
0: новость
1: должна.
0: И подробности
1: вот
0: нам рассказать.
1: Есть цена, есть дата, есть номер поезда.
0: Мне интересно.
1: Отправляйся и изучай.
0: Сауна, камин электрический или инфракрасная сауна? Вот это мне тоже
1: сейчас
0: важно.
1: Сейчас тебе фотографию покажу. И да, ты тогда будешь
0: я
1: определять.
0: По фотографии сложно.
1: Короче, расскажите нам, любите ли вы баню и сауну так, что прям вот она вам нужна в поезде? Вообще, часто ли вы в сауны ходите?
0: Посещаете ли вы их регулярно?
1: С друзьями,
0: или
1: с подругами? С кем,
0: сколько
1: как?
0: В среднем раз в году вы посещаете
1: баню? И сколько вы на это денег тратите, расскажите.
0: Плюс 7-909-955-1030.
4: На радио «Шансон» реклама.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
7: РВБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности приложения WebJob 18+.
8: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, дорогие друзья, вагон сауна появится в поезде.
2: Уже появился, еще, оказывается, «Жемчужина Кавказа» поезд тоже с такой же сауной.
1: Да ты что? Ну, в общем, мы посмотрели, друзья, конечно, это инфракрасная сауна.
2: Помещается не больше 6 человек. Минимальное время пребывания, которое можно забронировать, полтора часа.
1: Полтора часа за 2700, да?
2: Да, во время отдыха в спа-вагоне можно сходить в душ, выпить травяной чай со сладостями. Ну, вот по мне, да? Когда одно дело, ты идешь в какую-то баню, в красивую, да?
1: А тебе важно, чтобы она была красивая?
2: Да, это
1: мне
2: важно.
1: Мне вообще не важно. Мне даже вон сруб какой-нибудь, вагончик поставьте, мне все равно. Главное, чтобы там было комфортно. И главное,
2: нет,
1: чтобы
2: мне
1: после
2: важно, чтобы потом
1: бани
2: хороший был душ.
1: Хороший. А вот мне надо, чтобы была купель.
2: Купель.
1: С ледяной
2: водой. Вот это
1: водой.
2: Вот ведро на себя опрокинуть.
1: Ну, либо ведро, либо купель, да.
2: А если этого нет, и ты потом нормально не можешь, например, высушить волосы, мне нужен фен хороший. Потому что ты понимаешь, и ты приходишь в свой плацкарт после этой сауны, у тебя
1: морда
2: на голове непонятно
1: такая.
2: Что, морда красная.
1: Здесь все навернуто.
2: Понимаешь, вот и ты еще говоришь, полотенце. А можете выйти, мне еще надо переодеться, вот это вот все. Ну, то есть какой-то крем нанести после всего. Ну, то есть мне непонятно, в поезде как будто все это сложно выполнимо.
1: Ну, короче, в поезде это исключительно, чтобы, ну, помыться. Вот иногда люди ходят в бауню, очень хорошо, в сауню.
2: О, хорошее название бауня.
1: Бауня.
2: Райское наслаждение. Слушай, вот. Открывай, запатентовывай и открывай.
1: Запатентовывай, бауня.
2: Конечно, бауня.
1: Короче, люди иногда ходят в баню для того, чтобы именно вот все банные процедуры вот присутствовали, понимаешь, да, вот. Чтобы пропариться хорошенечко, да, с веником, чтобы там потом, вот как мы говорили, либо купель там, либо еще что-то. А иногда ты ходишь просто помыться. Вот чтобы это помыться, это нормально. Ну, типа, не просто душ, а еще и как бы ты там, типа, посидел в сауне полтора часа. Ну, вот. Ну, по мне так не.
2: Слушай, ну, раньше же было такое явление, как общественные бани.
1: Ну, да, нормально.
2: И,
1: кстати,
2: например, мне тут рассказывали, что вот в старом
1: мне
2: Касино
1: не хватает этого
2: сохранилась
1: явления.
2: Старая вот общественная баня, туда до сих пор народ ходит. То есть там вот это ты спинами соприкасаешься с другими людьми, есть женский день, есть мужской день. То есть
1: сейчас из бани
2: прям
1: сделали какие-то элитные виды отдыха, которые могут себе
2: есть
1: позволить
2: бани
1: очень,
2: знаешь,
1: немногие.
2: По 40 тысяч рублей.
1: Конечно.
2: И дороже, и ты думаешь, это вообще что?
1: Да.
2: То есть я раньше, даже вспомнить вот рассказы Михаила Зощенко, там же много эпизодов про баню. Mm-hmm. И это всегда смешно. Я в своем детстве никогда не ходила в общественную баню, и когда я впервые услышала песню «Мамины подружки», у меня вообще был шок. Я думаю, правда, так было? Вот. Я потом вспомнила, что да, у Зощенко же так было. Мы у вас спрашиваем, любите ли вы бани и сауны, часто ли вы ходите, сколько на это тратите денег? Брэдок нам пишет, а сауну мы обсуждаем со Снегурочками или без?
1: Без.
2: Что так безапелляционно?
1: А потому что в поездах какие снегурочки? Проводницам надо работать, а не отвлекаться.
2: Поезд, который путешествует в Рождество.
1: Это уже другое дело.
0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
3: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
4: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.

0: «Сказочный детектив» на Пятом канале. Георгий Дронов.
1: Начиная новую жизнь.
0: Илья Муромец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, в поездах появляются сауны 2700 за полтора часа. Сауна инфракрасная. Это я так сам позже поставил
2: диагноз.
1: Но
2: это не во всех поездах. Это только туристические маршруты.
1: Ну, я хочу, чтобы и было во всех. Ну, в смысле, что значит я хочу?
2: Ну, мое пожелание. Сейчас есть несколько таких вариантов и направлений, куда ты можешь поехать на туристическом поезде. Ты день где-то гуляешь, ночуешь в поезде, и поэтому, может быть, для таких поездов это и актуальная история. Но, с другой стороны, правильно нам пишет Татьяна, такие поезда нужно пустить на дальние исследования. Для тех, кто отработал в командировке, едет домой, ехать 7 дней. Вот это будет для людей кайф. Вот это правда. А другое дело, когда люди едут...
1: Цена не смущает, я имею в виду нормальная цена, 2700, как бы... Люди едут 7 дней.
2: Ну, а зачем? Должна быть цена не такая. Ну, а должна какая? Быть цена ниже, конечно.
1: Если
2: же.
1: Будет цена ниже, там будет слишком много желающих.
2: Там же надо заранее записываться.
1: Марин, хотя, если... я боюсь, что все равно. Но посмотри, если
2: слушай,
1: даже.
2: Слушай, ну ты видишь, сколько
1: человек...
2: стоят некоторые поезда. Ну вот я поеду в Волгоград, например.
1: Да.
2: Билет стоит 5600. Это плацкарт, это не купе. Ехать, ну, долго.
1: Ну, прикинь, ты половину стоимости отдашь за сауну. Ты вот же, тебя же жарба задушит. Ты
2: а
1: же не
2: есть, как-то я смотрела тоже ночной поезд в Самару, тоже 9500 рублей для
1: плацкарт.
2: Одного.
1: Плацкарт.
2: Тоже плацкарт. Хоть это, конечно, фирменный хороший поезд, но в целом стоимость билета такая, что как будто бы можно присоединить к любому поезду вот этот вагон сауну, и пусть
1: не
2: кому надо, туда
1: конечно.
2: Люди и идут.
1: Да, здравствуйте, любимые ведущие. В поезде сауна, если цена за час и за сауну, а не с человека, то можно исходить, компании едешь. Это недорого.
2: Это с человека, как раз там можно компании то, что идти человека,
1: полтора,
2: это с одного человека.
1: Полтора часа, да, с одного человека. Вот, в баню я хожу по мере нахождения рядом с ней и бесплатно. На зиму уеду каждую субботу баня. А пока только душ и ванна. Это от Евгения сообщение.
2: Эдуард пишет, сейчас, кстати, есть общественные бани, отремонтировали, услуг добавили, все четко. Я люблю бауню, хожу, конечно, реже, чем раньше, но захаживаю. Как же поддерживать здоровый дух? А, Эдуард, ваша бауня сколько стоит, расскажите? То есть, если это просто обычная
1: локацию
2: городская...
1: хотя бы, да,
2: ну, Эдуард где-то в Химках живет?
1: Не знаю, ты была дома у Эдуарда, я не был, поэтому
2: у меня,
1: я не могу
2: от Эдуарда
1: ничего сказать.
2: У меня растут пионы теперь на участке.
1: От Эдуарда, от Эдуарда у меня растут, я думал, сейчас скажут дети. Хорошо, что сказала только пионы.
2: Он вместе с женой по Солесье приезжал и привез мне пионы.
1: О, боже. Так, доброе утро, любимый ведущий. Баня для меня это хобби, на которое не жалко ни денег, ни времени. Хожу 1-2 раза в неделю. Роман из Подрезкова. Роман, нету конкретики. Сколько денег вы тратите, которых вам не жалко? Вы пишете, что вам их не жалко. Сколько в неделю, раз вы ходите 1 или 2 раза в неделю, сколько в неделю вы тратите на баню? Вот и все. Просто напишите цифру. Будет конкретика
2: пишет.
1: Какая-то.
2: Радио Шансон, я против. Я вот что думаю насчет сауны в поезде. Поезд – это общественное место. Распитие спиртных напитков строго под запретом в поезде.
1: Нет, конечно.
2: Какая может
1: в вагоне,
2: быть сауна
1: ресторане, пожалуйста.
2: Без легкого алкоголя, без пива и без
1: там
2: рыбки?
1: Можно заказывать, да. Но люди нас не слышат, что мы говорим. Мы же сказали, из вагона ресторана вы можете заказать любые напитки, в том числе и пенные всякие.
2: Ну, не знаю, да. А если, допустим, я не хочу, чтобы рядом кто-то пил пиво и ел рыбу.
1: А рыбу там и не продают. Ну,
2: как
1: рыбу не продают. Ну, не продают в вагоне, ресторане, поезде рыбу.
2: Ну, сушеную-то
1: продают. Не продают.
2: Ну, орешки всякие.
1: Орешки продают, а орешки
2: слушай,
1: не
2: слушай, а рыбу что, человек с собой не припрет в сауну?
1: Ну, это дичь.
2: Почему?
1: Это неуважение к остальным, я согласен. Нельзя
2: Алексей,
1: есть рыбу.
2: Нельзя есть рыбу.
1: В общественных местах. Пить пиво можно бутылочку там, почему бы нет-то. Но в вагоне, ресторане.
2: У тебя
1: ресторане.
2: Был опыт посещения общественной бани, Артем?
1: Общественной бани, да. Я посещал, когда был молод. И я посещал даже не просто общественные бани. Я даже посещал бани армейские, потому что мой папа был военный. И мы тоже раз в неделю стабильно ходили в сауну, в баню.
2: Ну, то есть раньше это было нормой, а сейчас получается, чтобы сходить, это довольно-таки дорого стоит.
1: Ну, сейчас это прежде всего цена пугает, да. Потому что я иногда смотрю стоимость... бани. Я понимаю, что в аквапарк сходить дешевле. Потому что в аквапарке ты еще и 33 удовольствия получишь от катания на этих горках.
2: А какие ты там 33 удовольствия?
1: 33 горки.
2: А ты не боишься застрять в трубе?
1: Я не боюсь, я не Ким Чен Ын, у меня не 140 килограммов.
2: А там, наверное, и не пускают. Мужчина, вы слишком объемный. Выйдите из трубы.
1: У меня...
2: А то засор устроится.
1: У меня 90 с небольшим мой вес, поэтому как бы я спокойно во все трубочки проскакиваю.
2: О, боже мой, можно вот без этих подробностей? Как легко ты где-то там проскальзываешь. Эдуард нам пишет.
1: Эдуард пишет, а мы прочитаем его уже совсем скоро. Давайте узнаем, любит ли баню Дмитрий Малыгин.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Наверняка многие из вас слышали историю о том, что рынок Китая богат не только новомодными планшетами на колесах, но и вполне привычными, подержанными автомобилями, которые пачками завозятся к нам в страну. Мечта привезти из Китая машину любимого бренда с копеечным пробегом на поверку все чаще оказывается сомнительной авантюрой. А российские специалисты по автоподбору утверждают, что 9 из 10 подержанных машин из Поднебесной прошли процедуру омоложения руками китайских умельцев. Заявленные 40 тысяч километров на одометре в реальности скрывают в лучшем случае сотню тысяч. А многие узлы и даже такие важные, как коробка передач, находятся в плачевном состоянии. Секрет восточного гостеприимства прост. В самом Китае с его дешевыми кредитами и частотой замены автомобилей к ним относятся скорее как к сезонной обуви. После ДТП и серьезных поломок их бюджетно латают на коленке и выставляют на продажу доверчивым иностранцам. При этом верить красивым китайским отчетам из местных баз данных все равно, что верить в Деда Мороза. Нередки случаи корректировки данных в пользу продавца. Если вы все-таки решитесь на подобную авантюру, то юристы советуют внимательно читать договор с посредником. Если там прописано, что за достоверность данных компания ответственности не несет, то доказать свою правоту в суде не поможет никакая экспертиза. Это самая коварная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.
4: Девчонка, платье шикаря парень.

0: Реклама.
1: Следующая остановка — большой розыгрыш ВВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
10: Людочка, вы ничего не забыли?
11: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
10: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
11: Так до ноября, время еще есть.
10: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
11: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
12: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
13: «Эх, разгуляй!»
12: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
15: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
14: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
15: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
14: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
15: Только бипедастр с собой захватить.
12: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
17: Откровенно, сокровенно.
16: Откровенно о сокровенном.
18: Артем, но тебе говорят, что надо запатентовать твою эту
19: Это
18: бауню.
19: Кто говорит? Человек, который запатентовал себе имя «Газорез»? Ну, ну спасибо,
18: а
19: Александр.
18: А «Газорез» имя запатентовал? Я так и не пойму. Александр, поясните, пожалуйста.
19: Теперь
18: вы хотите
19: не может...
18: быть брендом?
19: Да, он уже бренд.
18: Человек и пароход Александр Газорез или как вообще?
19: В общем, да, говорит, бауню надо брендировать, но тогда я и, извините меня, тогда я уж и сауню забрендирую.
18: Ну ты тогда и песню какую-нибудь на эту тему напиши.
19: Спауня. поезд в спауне. Так, сауня и бауня. Так, ладно, что нам пишут наши радиослушатели по поводу спа-процедур в поездах. Интересно им это или нет, и вообще любят ли люди бани. Вот Вячеслав Корнеев пишет, что к бане он относится очень спокойно. Почему? Да потому что в детстве переел он этих бань. Были они каждую неделю, в любую погоду, круглый год, пока мы не переехали всей семьей, вынуждены были ходить в городскую баню. Напарился на всю жизнь. То есть, видишь, люди жили в таких условиях, что в доме не было ванной комнаты и душа. Приходилось людям ходить в баню. Вот, и, конечно, обидно, когда переел баню. Вот я, например, баню очень люблю. Я прям обожаю.
18: Но у тебя просто нет. Хотя, вот если ты любишь нету, баню, да. Почему у тебя нет сертификата?
19: Какого сертификата?
18: Ну, потому что, вот смотри, пишет нам наша слушательница, я так понимаю, из Калуги. Да. Очень люблю сауну, но больше люблю баню. Хожу каждую пятницу в Калужские термы, это у нас банный комплекс. Покупаю абонемент на полгода, и это 25 часов посещения за 11 200. А отрываюсь больше всего в русской баньке с веничком.
19: 25 часов? Ну, среднее время вот посещения для меня нормальное, ну, 4 часа.
18: Четыре часа. Ну, подожди, прям вот в бане ты 4 часа просидишь?
19: Ну, конечно, я приходишь, моешься. Ну,
18: подожди, я думаю, что ты говоришь, 4 часа, это если есть какой-то бассейн еще.
19: Да, конечно.
18: А если просто так чисто баня, что там будет 4 часа?
19: Там не чисто в Калуге, вот то, что надо.
18: Ну, я понимаю, что там еще и открытый бассейн есть.
19: Конечно,
18: но там, ну, во-первых, 4,
19: нормально.
18: Много людей, как мне кажется.
19: А это нет, за так, ну, как бы, это не на много часов абонемент получается. Ну, реально, 25 часов.
18: 25 часов тебе мало.
19: Ну, это 10 посещений.
18: Ну, с другой стороны,
19: 11 900, да, стоит?
18: 11 200.
19: А, ну это нормально. За 10 посещений, считай, что одно посещение, ну, 1000 рублей. Это очень хорошая цена.
18: Ну, нормально,
19: это,
18: да.
19: Это, кстати, нормальная цена.
18: 1000 рублей час, получается.
19: Нет.
18: Ну, я имею в виду, если ты... Ну, да, не так
19: 4
18: получается.
19: Часа.
18: Математика не моя сильная сторона. 4
19: можно часа 1000 рублей. А, нет, тоже.
18: Тоже не получил. Давай не будем позориться, друзья мои.
19: 25 часов 11 тысяч.
18: Вот смотри, Максим тебе пишет. Добрый день, хожу в баню еженедельно по субботам. Цена 600 рублей. Плюс чай, квас, печенье. Это еще примерно 400 рублей.

0: куда-то зовут.
1: Да.
0: Приходишь и говоришь, ну, я ваш друг.
1: Ты считаешь, что мы должны все-таки вот этот, в этот тур, банный тур отправиться с тобой, да? В выходные дни.
0: Тур по баням. И просто тестировать будем бани наших радиослушателей.
1: И потом делать обзоры.
0: Обзоры выкладывать именно в официальный аккаунт радио Шансон.
1: Не получится.
0: Почему?
1: Ну, потому что нам никто не разрешит.
0: Ну да, у нас же Шансон FM, а не Бауни FM.
1: Да, Бауни FM еще не открыто, да. Так, доброе утро. Сауна в поезде, а почему бы нет? Пишет нам Николай из Читы. Расслабиться, попить холодного кваса и время хоть немножечко скоротать. Полтора часа скоротаете за 2700. Даже за 2700. Пусть будет, пишет Николай.
0: Роман пишет. Доброе утро, дорогие ведущие. Баню посещаем два раза в неделю стабильно в течение года. Летом на даче, зимой ходим моржевать. Там у нас тоже баня есть. Берем с собой настой эвкалипта, чтобы лить на камни. Аромат просто не передать. Веники тоже с собой берем. Стоит это удовольствие 450 рублей с человека. И хоть весь день париться, купайся.
1: Это
0: сегодня
1: опять
0: вечером
1: город?
0: Идем париться, купаться. Так, а Роман
1: город?
0: У нас откуда? Сейчас я тебе скажу. Он нам же и присылает, ну, такая классная
1: тоже
0: баня.
1: Не московские цены. Я просто 400 рублей за один. Нет, ребят, у нас так не получится.
0: Я не помню, где живет.
1: У нас так не получится.
0: Сургут, наверное.
1: А, ну Сургут, конечно. Так, ладно, друзья, продолжим
0: тему. Ты опять
1: всех
0: настраиваешь против Москвы, что у нас все дорого.
1: У нас, к сожалению, баня очень дорогая. У нас какая-то это фешенебельная услуга.
0: Да разные есть бани, просто плохо искал.
1: Я искал.
0: Найди недорогая баня.
1: Не нашел
0: таких. Баня недорого.
1: Не нашел.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается

0: ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 12 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 8, ночью плюс 5 градусов и пасмурно.
1: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ого, красавец! Вот что значит порода.
5: А как зовут?
4: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов «Иксора».
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Шансон.
1: Здравствуйте, в эфире новости на радио Шансон в Нижнем Новгороде, в студии Наталья Самородова. Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о федеральном бюджете на следующий год и плановый период 28 и 29 годов. В основу бюджета на ближайшие 3 года заложен базовый вариант прогноза социально-экономического развития. Бюджетная политика на этот период рассчитана на выполнение социальных обязательств, финансирование обороны и безопасности, поддержку участников СВО и их семей, а также развитие технологического лидерства. Прогнозируется, что по итогам следующего года расходы составят 48,8 триллиона рублей, доходы 43,3 триллиона. Депутаты Гордумы Дзержинска направят правительству Нижегородской области обращение о разработке региональных мер компенсации жителям ущерба от ударов беспилотников и мероприятий по пресечению таких атак. Возмещение вреда от терактов, в том числе атак БПЛА, по закону компенсируется в основном из федерального бюджета. Возместить ущерб из муниципальной казны Дзержинска не позволяют местные нормы. Напомню, в Нижнем Новгороде введение таких выплат одобрила Гордума. Они составят от 50 тысяч рублей до 1 миллиона в зависимости от размера ущерба. Дзержинские депутаты предлагают установить единый подход в этом вопросе для всех муниципалитетов региона. Минздрав зарегистрировал первую отечественную вакцину от аллергии на пыльцу березы. Разработка Института иммунологии ФМБА прошла клинические испытания, показавшие, что доза 80 микрограммов снижает симптомы и потребность в лекарствах на четверть по сравнению с плацебо. Препарат создан не из натурального экстракта, а из искусственно сконструированного белка. Это должно помочь иммунной системе лучше отвечать на вакцину. Она предназначена для профилактики и терапии аллергического ринокониктивита, вызванного сенсибилизацией к пыльце березы, а также помогает при сопутствующей перекрестной пищевой аллергии. И в завершение о курсе валют. Доллар сегодня стоит 83 рубля 56 копеек, курс евро 94,88. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Людочка?
4: Да, Игорь Иванович.
3: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
4: А в каком формате у вас файл?
3: Я знаю только один формат. Это 2D.
5: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 9 часов 6 минут в Москве. Утреннее шоу в формате 2D здесь. Артем Демин и Марина Дымова. Счастливая, довольно улыбается. Уже представляет, как она в выходные кому-то поедет в гости в баню.
1: Вообще не представляю такого. Не, честно говоря, у меня есть одна подруга, у которой баня. Угу. У нас есть настоящая банная тусовочка. У нас прекрасные мои друзья.
0: Как часто вы устраиваете такие банные тусовочки? Ну, раз в месяц.
1: А нет, они-то часто устраивают.
0: А ты нет.
1: А я не совсем часто. У меня периодически...
0: Графики не совпадают у вас.
1: Да, не совпадают графики. Но в целом я только однажды была в какой-то супер-классной бане, где были специально обученные
0: мужчины,
1: люди, которые прям вот банщики. Mm-hmm. И причем я их сначала испугалась, потому что у меня есть еще две подруги, которые врачи. Mm-hmm. И вот они прям помешаны на бане, и они специально изучают разные бани, ездят, когда там открывается что-то новое. И, в общем, и они мне говорят: мы позвали мужчин, Марина. Я, честно говоря, испугалась, я вообще не о том подумала.
0: Да, ты всегда думаешь сразу о самом худшем варианте.
1: Мы там чемпионы по парению туда-сюда.
0: И они это, вам знаешь, как дали эти веники?
1: Ну, то есть это было, ну, вот реально, вот они еще кричали какие-то стишки, какие-то шутки при вот эти банные всякие штучки.
0: Чтобы сознание не потерять от жары.
1: Я оттуда вышла, вот реально, вот когда люди нам пишут, что как заново родился, вот это было то же самое. Потом еще была какая-то классная купель, там плавало что-то, как будто ты не в купели, а в коктейле.
0: Это яблоки.
1: Знаешь, не яблоки, это всякие падают. Были грейпфруты, всякие там ветки можжевельника. Я думаю, а где-то нальют сюда кальва? Или апероль.
0: Нет, просто надо нырять и прям пить с головой.
1: Ну, короче, это вообще был такой восторг, это вот баня. Но потом я девочкам говорю: а скажите по секрету, сколько это стоит?
0: Когда они тебе назвали цену, тебе стало плохо.
1: Я поняла, что я в эту баню никогда больше не попаду. Вот. Ну, в общем, вот такие бани тоже бывают.
0: Вот такие бани нынче у нас в Москве.
1: Это искусство, это действительно, я теперь с этим согласна.
0: В Москве
1: до этого
0: дорого,
1: я думала, что это люди просто ходят туда после этого пивка попить. Mm-hmm. Я поняла, что оказывается нет.
0: Так, Игорь нам пишет: доброе утро. Пойти в поезде в сауну и навернуться там со стеллажа во время торможения или на повороте, думаю, так себе удовольствие.
1: Да нет, там
0: вообще,
1: стеллажа,
0: да,
1: там только нижний ряд.
0: Да, там нету никаких стеллажей, там только нижние скамеечки, люди сидят рядышком друг с другом, и никто там никуда не навернется.
1: Слушай,
0: и никаких таких уж прям торможений, поворотов там нет. А если будет торможение, то все просто упрутся друг в дружку. Ой, сейчас
1: у нас в чате...
0: романтично сказал.
1: Сейчас в чате, знаешь, что происходит? Нам все присылают фотографии своей бани. Вот Юрий пишет: доброе утро, дорогие ведущие. Нет ничего лучше своей бани. Друзей своих нафоткал, сам в какой-то волшебной шапке. Ну, в общем, я так понимаю, мы теперь лучше узнаем наших слушателей, потому что если ты кому-то присылаешь селфи из бани, то значит, вы совсем не чужие люди.
0: Вы доверяете друг другу, да. Но вообще мы говорим, конечно, про баню в поезде. Мы именно от этой новости решили оттолкнуться.
1: Ну, народ пишет: зачем баня в поезде, если есть своя? Ну, я согласна с этим.
0: Не, я не согласен.
1: Своей реально удобнее.
0: А мы не говорим, где баня удобнее, в поезде или в свою? Или вы купите специальный билет, чтобы в поезде попариться в баню? Мы так не говорим. Мы говорим, что вот у вас обстоятельства. Вы вынуждены куда-то поехать.
1: Слушай,
0: в другой город.
1: А в Турции на бархатном шансоне будет баня в отеле, сауна? Скорее всего, да.
0: Это же спа. Отель пятизвездочный,
1: да.
0: Он спа априори. Там будет крытый бассейн.
1: Ты представляешь,
0: крытый,
1: в бане.
0: И там обязательно
1: Анатолий
0: будет хамам.
1: Анатолий Полотно,
0: и
1: Федя Карманов,
0: сауна.
1: Сергей Куренков.
0: Меньше всего мне в бане нужен Анатолий Полотно и Федя Карманов.
1: Почему?
0: Ну, потому что.
1: А кто тебе там нужен?
0: Ну... Я
1: Тамара Кутидзе, ее муж не пустит в вашу баню.
0: Тамара Кутидзе гораздо интереснее, чем Анатолий Полотно и Федя Карманов.
1: Мужской разряд. Слушайте, кому интереснее Анатолий Полотно и Федя Карманов, приобретайте билет на бархатный шансон. Все подробности есть на сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение 18+.
4: Реклама на радио Шансон.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тарифы по 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», Александр Иванов и группа «Ронда», Татьяна Куртукова, «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» — моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» — премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегрупп».
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: О сокровенном.
1: Итак, в поездах появились уже вагоны сауны. Мы хотели бы у вас спросить, интересно ли вам сходить в сауну, если вы едете куда-то? И в целом, любите ли вы бани, или вы равнодушны к этим всем процедурам?
2: Окей, скажи мне, ты вот едешь на поезде, пошел бы ты в баню за 2700 или не пошел бы? Вот просто вопрос ставлю уже ребром.
1: Это мне очень нравится, когда ты что-то ставишь ребром.
2: Ну, потому что я тебе объяснила, почему я не пойду в баню, в сауну в поезде. Негде сушить волосы, некомфортно потом вернуться в свое купе, какой-то ты весь красный. Ну, в общем, не окунуться в какую-то в ледяную воду или там не обмазаться снегом, вот не обтереться. Не знаю, мне кажется, как, ну, теряется вся вот эта магия бани, когда ты такой на расслабончике. Потому что ты возвращаешься в свое купе или вообще плацкарт, и там незнакомые люди.
1: Меня смущает, что и в бане будут незнакомые люди. То есть, ну, все,
2: смотри,
1: зависит
2: на
1: от того,
2: сайте
1: с кем
2: написано,
1: ты едешь.
2: Что ты должен бронировать своей компанией.
1: В смысле?
2: Ну, вот так.
1: Я
2: вот
1: не должен отвечать за всех людей, если я еду один.
2: Ты должен найти себе компанию.
1: Я не должен ничего никому. Я хочу заплатить 2700 и оказаться в самой лучшей компании.
2: А,
1: где я буду единственный мужчина.
2: А все остальные, ну, так? А женщины такие, нет, мы не хотим с этим мужиком париться.
1: Все, я зайду через полтора часа, когда они закончат. А они же закончат.
2: Ну,
1: там же сеанс полтора
2: вот
1: часа.
2: Та сауна, про которую мы рассказываем в новости, это инфракрасная сауна.
1: Да.
2: Есть душевые с горячей водой, есть зона отдыха, то есть там можно подождать, там типа такой столик, чай, сушки, печенюшки.
1: Ну,
2: нет, ну,
1: не знаю,
2: никакой ни рыбы, ни пенного могут принести.
1: Я бы, если я буду ехать больше, чем 24 часа, наверное, да, я бы сходил. Если эта поездка меньше, чем 24 часа займет, наверное, мне это было бы...
2: за полтора часа.
1: Мне это было бы неинтересно.
2: Почему
1: ну, иногда,
2: такая цена?
1: Вот когда мы ехали, ну, мы недавно же ездили в Ростов с коллегами, там был концерт,
2: да,
1: который мы организовывали. Вот, и я хочу сказать, что я за два дня я был больше, чем два дня. Подожди, сколько мы там? За три дня я больше, чем два дня был в поезде.
2: И
1: конечно, я бы сходил. Да, я прям говорил.
2: И рыбу
1: коллегам
2: бы свою понес.
1: Говорил бы, которую Алена подарила, да. И говорил бы всем, что да. Я, причем, и мы ехали, и я размышлял, говорю, почему вот так, вагон-ресторан есть, худо-бедно работающий там до полуночи, а вагона сауны нет. На что все так посмеялись, типа, да ладно, ты уж прям совсем, тебе еще и давай тут вагон-бильярд, вагон-теннис, вагон-боулинг.
2: Ну,
1: вот,
2: да.
1: А я говорю, ну, сауну-то могли бы сделать хотя бы инфракрасную. И вот прошло буквально месяц, и уже новость, что, да, есть
2: но
1: такие поезда.
2: Но это не
1: поезда.
2: Будет в обычном поезде, это будет только в туристическом поезде.
1: А я хочу, чтобы
2: поезде.
1: Это, подожди, ну и в обычном надо тоже делать.
2: Да,
1: а какие
2: хорошо.
1: Проблемы прицепить этот вагон? Пусть он будет везде, пусть он будет у всех.
2: Ну, потому что это странно, ты понимаешь? Во-первых, все захотят, все туда попрут. Кто немножко усугубил в вагоне ресторан, такой, а тут еще и сауна есть, я хочу туда. 2700 кому заплатить? Я прямо сейчас пойду. Вот это начнется же вот это.
1: Я продляю.
2: Никита пишет, я лично бы пошел в баню за 2700, но нет, в баню бы не пошел, а вот в душ за 3000.
3: Нижегородская реклама на радио Шансон. Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
4: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын, в торговых центрах «Зеркало», «Добрыня» и «Атолл». Акция действует до 31 октября 2026 года.
5: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
6: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

Утреннее шоу в формате 2D способствует легкому и непринужденному пробуждению, не является лекарственным средством и не продается в аптеках.

0: о сокровенном.
1: Вячеслав пишет, я бы 100% сходил в сауну в поезде, но только ради нового опыта, обязательно. Если представить, что ты паришься, тебя еще в этот момент еще и куда-то везут. А если там еще и окно есть, так это ж вообще кайф. Понятно, что не получишь полного удовольствия от бани, как оно надо, но это очень интересно. Окна нет.
2: Там просто, ну, вот деревянные вот эти палати, две внизу, две полочки, и инфракрасные вот эти штуки.
1: Лампы,
2: то есть, если бы там было вот это вот полноценное окно, и ты смотришь, как пролетают вот эти деревушки, встречные поезда, какие-то дали, леса.
1: Люди машут руками, ты поля. Им тоже чем-то машешь.
2: Веником, надеюсь. Конечно. Артем, Парин. Ты машешь в бане только им.
1: Парин, ты меня знаешь, только веником.
2: Да не в том-то и беда, что я тебя знаю и понимаю, что не веником бы он там махал, дорогие друзья. Так, ладно, у нас сегодня еще вообще-то чесушечка в программе. Чечеточка, что-то это не смешно, некоторым за тебя стыдно.
1: Я бы махала, ты бы просто в окно бы выставила.
2: Ну,
1: веник.
2: Там нет окна, я тебе говорю. Я не пошла бы в эту баню.
1: И хорошо, что нет. Люди все предусмотрели. Они знали наш русский менталитет. Мы бы там все показывали. Проезжающим, встречающим.
2: Да, Артем, твой... Знаете, я даже работаю с человеком и даже не представляешь, какие у него фантазии. Что он чем-то хотел помахать в поезде.
1: Я вообще, может быть, и не пойду в эту сауну.
2: Короче, 3 октября. Легенда отечественной сцены. 11-кратный лауреат премии «Шансон года» Сергей Любавин выступит с юбилейным концертом в Государственном Кремлевском дворце. Mm-hmm. Артист представит новую программу «Навеки», и там будут и лучшие хиты, и самое главное, будет очень много звездных гостей.
1: Он тоже Сергей очень, Любавин, он тоже очень
2: кстати,
1: любит,
2: он
1: бань.
2: Любит бань. А он бы махал, интересно, в поезде чем-то. Махал. В общем, придут звездные гости. Хватит смеяться. Михаил Шуфутинский, Татьяна Буланова, Евгений Григорьев, Сергей Куренков. Возрастное ограничение 12+. Мы вам сегодня дадим первую строчку чечеточки, и тот, кто будет лучшим, получит 2 билета на этот концерт. А, кстати, вот, может быть, дедушка махал.
1: Дед махал.
2: А махалом дед махал.
1: Дед на станции махал.
2: А нам одним смешно. Вот, да. Подайте знак.
1: Это правда.
2: Артем,
1: ладно, все.
2: Аж захрюкал. Первая захрюкал. Строчка, все. Бабка в поезде купалась. Давай прерывай музыку, включи какую-нибудь.
1: Бабка в поезде махала. Ладно,
2: бабка
1: все, нет.
2: В поезде купалась.
1: Ладно,
2: первая
1: бабка
2: строчка.
1: В поезде купалась.
2: С вас еще 3 и 2 билета на концерт.
1: Да, и почитаем сообщение еще. Есть
2: ты собрался, у тебя истерика.
1: Да нет, все, я взял себя в руки. Я же профессионал, Марина.
2: За что ты себя взял в руки? Хорошо, продолжаем.
1: За то, чем дед махал бы. Так, доброе утро, любимый вид.
2: Ты же хотел сообщение читать.
1: Ты сказала, что... Все, давай, ну-ка не сбивай меня. Доброе утро. Баню в нашей семье любят все. Она у нас своя. Раньше ездили в Звенигород, двухэтажный сруб с бассейном.
2: Я не понимаю, как можно теперь, как будто бы ничего этого не было, просто спокойно читать сообщение.
1: С бассейном.
2: О том, как люди за просто любят баню.
1: 3000 рублей. Обычно заказывали на 3 часа. Меньше, чем 3 часа в баню ходить не стоит. Вот, кстати, правильно. Я считаю, что даже... 4 нормально. А теперь, когда своя баня и того больше. В бане только с чаем и медом, и вареньем. В прошлом году у нас родился внук. Как только стало ему 3 месяца, начали уже его немножечко заводить.
2: Ого.
1: В парилку, да, 3-5 минут. Сейчас ему 1 год и 3 месяца. Уже выдерживает стойка до 100 градусов. А сауна в поезде, это прикольно. Если... Да нет, там окна.
2: Это окно. Слушайте, я надеюсь, что нас сейчас слушают в РЖД или те, кто проектирует вагоны, во-первых. Во-первых, вагоны на... У Демина истерика. Короче, вагоны надо расширить, потому что там полные люди не помещаются нормально. Но в целом на полку-то залезть сложно, плацкарте, это они еще сауну делают.
1: Ой, боже, чтобы к этому окну-то все привязались. Дайте нам спокойный эфир вести, не пишите больше ничего про окно. Так, ладно, все.
2: Боже мой, все, я тебе предлагала песню включить. Да,
1: не могу я песню включить, все выстроено. Так, доброе утро,
2: про
1: сауна.
2: Про баню,
1: вот.
2: Давай.
1: Никита пишет, сауна в поездах.
2: Окна нет, за такие деньги лучше просто душ. Да, Никита, а, кстати, душ стоит 150 рублей в поезде.
1: Да, кстати, да, вот когда мы ездили в Ростов, правда, душ был 150 рублей.
2: Руслан пишет, окно все-таки надо. Зачем вам окно, я не пойму. Если вам нужно окно, сидите в плацкарте или стойте в тамбуре. Там есть окно, не намахивайте в тамбуре.
1: Нет, все-таки сделаем паузу, я так не могу.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне. Буксонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации премиум техно. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавы LF7 2026 модельного года, не является ответной действует 5 мая 2026 года. Подробности в официальной телеграм Хавы LF7 на сайте хавы.ру. 13+.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 000 рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
5: ОРВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Харизна. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
10: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
11: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша. ОРВВ. ОГРН 124-770-47-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк. Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Тараканки с дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
13: Радио «Шансон» представляет.
14: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
15: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
14: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
16: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера. Рыболовная карта Крыма. Сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
17: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Так, Семеновна, ты готова?
1: Семеновна, как пионерка, она всегда готова.
0: Егорыч, кстати, не поверишь, что же.
1: Егорыч, кажется, я не поверю, он только махать всегда готов.
0: В общем, бабка в поезде купалась. Это первая строчка нашей чечеточки. Что касается приза, то он у нас сегодня шикарный.
1: Два билета на концерт, который состоится уже 3 октября. Это в эту субботу в Кремлевском дворце Сергей Любавин выступит с юбилейным концертом. И будут у него еще и звездные гости на концерте. Возрастное ограничение 12+. Два билета получит тот, кто напишет лучшую частушку, где первая строчка «Бабка в поезде купалась». Мы уже прервали нашу истерику. Спасибо всем, кто пишет, что мы в этот осенний, для кого-то дождливый день подняли вам настроение. Мы не виноваты, так получилось.
0: Да, это случайно вышло, согласен.
1: Мы не хотели.
0: Это вы такие сообщения нам присылаете, что просто разрывает нас. Ладно, ну что, готовы? Все,
1: давай,
0: поем, поехали. Поехали, поехали, родимые, на поезде да с сауной.
1: Бабка в поезде купалась, рьяно веником махала, ну а дед забился в угол, очень сильно был напуган.
0: Чё ж так где-то напугали,
1: бабка,
0: интересно.
1: Бабка, наверное, не только махала веником, а...
0: Так, это была от Евгении, да? А бабка в поезде купалась, а дед за нею подглядел, и как же там ему досталось, 5 минут потом потел. Это от Павла...
1: Куда-то делась рифма, сейчас будет от Александра.
0: Давай.
1: А бабка в поезде купалась, под окошком милый ждал. Красоту ее увидел, без сознания я упал. Опа, опа, это от Александра.
0: Так, а Дмитрия вот такая. А бабка в поезде купалась, веник чей-то там нашла. Целый вечер улыбалась, к деду вовсе не пошла.
1: Опа, опа.
0: Вот такой
1: очень
0: вот веник.
1: Очень жалко дедушку. Бабка в поезде купалась, Демин с Дымовой смеялись. Мы все слушали эфир, представляли этот мир. Виталий, хорошо.
0: Так, это Алексея, вот такая веселая, как мне кажется, смешная частушка. А бабка в поезде купалась, таз резиновый нашла. Заодно и постиралась, и в купе к себе пошла.
1: Вот прям все с уже этими с тазиками ходят, да?
0: Ну да, почему бы нет?
1: От Натальи. А бабка в поезде купалась, тщательно намылилась, но не успела пену смыть, как пора уж выходить. Опа! Опа! Это что за станция такая? Балагуя Оливская.
0: Екатерина вот такая. А бабка в поезде купалась, легким паром наслаждалась. Дед тут с веником пришел и бабку голую нашел.
1: Ужас, 18+, возрастное ограничение.
0: Она не терялась, что ее искать-то. Давай еще.
1: А бабка в поезде купалась, дед на станции махал. Проводник чуть не свалился, таз в окошко улетал. Опа, опа. Это от Влада из города Набережные Челны.
0: Так, а кто у нас побеждает-то, Дмитрий?
1: Ну да.
0: В поезде купалась, Прохор спинку сзади тер, любит он постарше дам, отхлестал их по задам.
1: Да, это прям 18+. Дмитрий, вы красавчик, вы получаете 2 билета на концерт легенды отечественной сцены. 2 билета?
0: На это.
1: На это.
0: Выступление.
1: Возрастное ограничение 12+. Тебе есть что еще сказать?
0: А что мне сказать? Во-первых, у нас в следующем часе очень важный, как мне кажется, интересный гость.
1: Андрей Косинский.
0: «Звездный завтрак».
1: Реально,
0: да,
1: легендарный человек. Представит свой новый альбом, даже покажет новую песню. Презентуем ее в эфире. Вы услышите это впервые. Мы, кстати, тоже. Если у вас уже есть какие-то вопросы нашему гостю, который прямиком из Санкт-Петербурга к нам в «Звездный завтрак» мчит. Мне уже, наверное, пора его встречать, он же уже примчался.
0: Да, еще гороскоп у нас с тобой.
1: А еще и гороскоп.
0: Не хотела прочитать?
1: Может, без меня как-нибудь справишься?
0: Да, можно.
1: Если махать ничем не будешь?
0: Не буду, нет, уже все.
1: Да?
0: Истерика закончилась. А ты знаешь, когда вот сильно-сильно-сильно смеешься, тебе...
1: Не к добру мне все время говорила бабушка.
0: Ну, это она зря так говорила, наоборот, хорошо.
1: Да?
0: Вот, смех продляет жизнь.
1: А выражение «смех без причины» — признак дурачины, ты не слышал?
0: Это твоя бабушка, часть вторая. То есть у нее было 2 поговорки. Одна «не к добру», а вторая «признак дурачины». Не, на самом деле смех продляет жизнь, поэтому все хорошо. Мы просмеялись уже, успокоились и готовы читать гороскоп. Вот, так, про Красинского рассказали.
1: Завтра у нас тоже будет звездный завтрак. У нас он будет посвящен...
0: Завтра звездный завтрак посвящаем очень важному событию в жизни каждого меломана, бархатом шансона у нас.
1: Да, будут все подробности, потому что подробностей много. А теперь гороскоп.
2: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
0: Четверг на календаре, 1 октября. Смотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Начинаем с овнов. Оградите себя сегодня от любого негатива, плохих новостей, угрюмых людей, сплетен и грустных песен. Вам сегодня нужен только позитив и песня «Прощай, печаль» Виталия Аксенова.
1: Тельцы, а вам сегодня лучше залечь на дно. Чрезмерная активность вовсе выбьет вас из колеи, так что запаситесь терпением и просто наблюдайте за тем, что происходит вокруг вас. А для настроения послушайте песню «Не рассказывай» Михаила Шафутинского.
0: А знаешь, где лучше всего залегать на дно? Правильно, где? В брюге.
1: Так, думала, в Анталии.
0: Близнецы, вас ждет более чем спокойный четверг. Звезды свели все конфликты на нет. Ваша задача просто не

0: А не забудьте о сомнениях и в бой. А песня дня — «Камикадзе» Александра Розенбаума.
1: Скорпионы, этот день будет успешным для тех, кто привык добиваться всего своими силами. Берите быка за рога и не надейтесь на чудеса. Настроение этого дня ловите в песне «Тонкий лед» Любови Успенской.
0: Стрельцы, энергия и уверенность в себе — вот залог успеха. Принимать решения сегодня нужно быстро, а говорить с людьми конкретно. Ловите настроение в песне «И только так» Евгения Григорьева.
1: Козероги, не стоит в этот день торопиться, так что придерживайтесь правила: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Решать вопросы с лету нельзя. Обязательно все начинайте с анализа ситуации. Ваша песня «Белая полоса» Артема Демина.
0: Водолеи, сосредоточиться сегодня будет сложно, особенно на рабочих вопросах. И есть риск допустить нелепые ошибки. Так что важные встречи лучше сегодня не назначайте. Слушайте «Сушнячок» Валерия Кураса.
1: Рыбы, поссорились с любимым человеком и не поняли, что случилось. Все нормально. Сегодня так у многих. Не стоит загружать себя этими вопросами. Уже завтра все восстановится. Главное — первым пойти на примирение. Ваша песня «Дом на горе» Ирины Круг.
0: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального четверга.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 12 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 8, ночью плюс 5 градусов и пасмурно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бикетов.

0: На Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя,

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эхо Сгуляй» осталось 44 дня. 10 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Тарифы на коммунальные услуги изменятся в России с сегодняшнего дня. Размер индексации будет зависеть от региона и может варьироваться в разных муниципалитетах, следует из распоряжения правительства. Предельные значения составят от 8 до 22%. Минимальные показатели установлены в Хакасии и на Чукотке. Индексация в Москве не должна быть выше 15%. Самозапрет на оформление новых сим-карт через госуслуги установили уже 2 миллиона 400 тысяч россиян. Антимошеннические инструменты востребованы и работают. Правительство постоянно их совершенствует, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко. За 8 месяцев этого года количество преступлений с использованием информационных технологий сократилось на треть. Самозапрет на оформление новых сим-карт заработал в сентябре прошлого года. Установить его можно на госуслугах или в некоторых МФЦ. Мера помогает защитить от злоумышленников, которые регистрируют номера на чужие имена. Снять самозапрет можно только очно в МФЦ. Больше четверти самозанятых россиян пожаловались на снижение доходов. Увеличили заработки около 30%. 43% самозанятых заявили, что доход остался на прежнем уровне, сообщает ТАСС со ссылкой на недавний опрос. Говоря о недостатках такой занятости, граждане говорят о нестабильности заработка, нехватке оплачиваемых отпусков, больничных и ДМС. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо Сгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12+. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Звездный завтрак». Завтра к нам в гости придет композитор и певец Андрей Косинский. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
0: Звездный завтрак на радио «Шансон».

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: 10:06 в столице. Это «Звездный завтрак» на радио «Шансон». Но прежде важная информация о спонсоре.
2: Боль в суставе не должна быть приговором. Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняет эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница». Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеется противопоказание. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника». Ну а теперь, дорогие друзья, встречайте фанк, поп, регги, соул, шансонье Андрей Косинский у нас
2: сегодня.
1: Певец,
2: композитор, невероятно интересный, талантливый и удивительный человек.
3: Всем привет из Санкт-Петербурга и традиционно из Санкт-Петербурга ведущим программы «Конфетки».
1: Ой, как здорово. Пакет прям, один пакет, а там...
2: Поделюсь с тобой.
1: Точно да. Поделишься?
3: Нет, это на вас.
1: Ой, на всех? Конфеты
3: на всех? Да, это самые вкусные конфеты на свете.
1: Понятно, самые вкусные конфеты на свете.
2: Передаю тебе, кто расстроился, мальчик, что у него конфеты.
3: Мне просто интересно. У меня это традиционно.
1: О, вот какие они самые. Привет. Вот как
2: вы
1: выглядят
2: самые. Вы сегодня утром
1: вкусные,
2: приехали или вчера вечером?
3: Нет, мы вчера были в Москве на нужном предприятии. Мы праздновали 30-летие первого музыкального издательства. Это компания, которая издает все время уже давно мои диски, мои песни. И я участвовал в этом.
1: Сколько дисков у вас за все время?
3: Вот я привез. Вот. У меня новый вот месяц как назад вышел, 1 сентября. Туда собранное произведение в моем понимании жанра шансон.
1: То есть это
2: сегодня
1: песни,
2: в эфире одну песню,
1: которую мы не
2: пластинки послушаем.
1: Раньше не слышали мы их, правильно?
3: Хорошо бы, да.
1: То есть это не best of какой-то?
3: Нет, это... Я просто поймал себя на том, что уже многие люди знают и в концертах поется, но это так было и не издано. То есть, допустим, песня «По галерной улице», которую все знают.
1: Да.
3: Ей уже 35 лет, а она у меня ни на одной, нигде никогда не была издана. И я просто решил что-то собрать.
1: Это правильно.
2: Альбом называется «Вторая коллекция».
3: Вторая
2: правильно?
3: Коллекция. Есть первая коллекция, это вторая коллекция. Потом будет третья. Наверное, там будет собрано что-то в регги, в соул, музыке тоже вот такое.
1: И в фанке.
3: Да.
1: И в фанке обязательно. Да. Так, ну что, значит, сегодня мы в середине часа услышим песню, которую никогда не слушали и не слышали. Называется она «Две метафоры», да? Это будет чуть позже, но а пока расскажите нам традиционно, как вам удается сохранять красоту в вашей прическе.
2: То есть вот так решился? На самом деле, дорогие радиослушатели, вы не удивляйтесь, просто за эфиром, конечно же, много чего происходит в студии, и Артем заметил, какая роскошная у Андрея Косинского шевелюра.
1: И Андрей открыл нам маленький секрет.
2: Вы сейчас все будете в шоке, особенно те, кто переживает, что у него шевелюра.
3: Я вряд ли буду открывать этот секрет в прямом эфире, потому что люди по-разному отнесутся к этому, к моему способу и совету. Поэтому я лучше сохраню это как интригу.
1: Все, это интрига.
3: Но, во всяком случае, у меня с 26-летнего возраста не выпадают
1: ни одной волосинки.
3: Но все равно какие-то появляются пробелины какие-то уже, потому что все-таки мне... Я не молодею, но все-таки это работает. То, что мне однажды сказал один известный артист ленинградской эстрады еще тогда.
1: Все, у нас теперь тоже, Марин, с тобой будет самая шикарная шевелюра, потому что мы этот секрет знаем.
3: Ну да, вообще этих мужчин касается. Это мужчин.
1: А, мужчин касается?
2: А женщинам нельзя?
3: Женщин нет.
1: Женщинам нельзя, потому что у них насекомые могут в голове завестись, если они будут следовать этому совету.
2: У мужчин тоже заводятся, если что. Значит, ты тут не выпендривайся.
3: Короче, приходите на мой концерт и задавайте этот вопрос.
2: Когда, кстати, ближайший концерт?
3: Ой, когда у меня ближайший концерт?
1: Так, это сейчас вопрос к помощнику и по совместительству супруги Андрея Косинского.
3: Да, 9 ноября, вот Дания говорит, моя любимая.
1: 9 ноября.
3: В Петербурге и 9 октября в Москве.
1: 9 октября.
3: В Петербурге, пардон.
2: Как удобно, когда жена и концертный директор.
3: Вот меня спросите, что я завтра делаю. Я не знаю, потому что у меня есть человек, который вот мой самый любимый. Да. Это будет
2: в общем, все подробности в ваших соцсетях есть и на сайте.
3: 9 октября будет в Петербурге и
1: в Москве. Мы так и не поняли, когда.
3: 20 ноября, да.
1: 20 ноября, да, то есть уже другой месяц.
3: Да, это уже другой месяц.
1: Все, мы сейчас не путаем никого. 9 октября Питер, 20 ноября Москва. Ну что, Марин,
2: Я хотела узнать, давай, откуда появляется вдохновение на новые песни, потому что всегда какие-то такие, когда слушаешь ваши песни, всегда возникает в голове картинка и какой-то теплый, уютный образ. Что диванчик плюс, что городок около моря. То есть все это всегда...
1: Что маленький ревербератор, который реверберировал. Да не вы. Вы когда эту песню исполняете, вы же ее поете на концертах?
3: Обязательно. Это моя... Как сказал Валерий Дайнеко, солист ансамбля «Песнеры».
1: Это ваша главная песня?
3: Он сказал, это моя Вологда.
1: А, это ваша Вологда. Скажите, а как вот вы не сбиваетесь, вот выговариваете четко вот это?
3: Нет, нет.
1: Ну, спойте.
3: Это очень просто.
1: Спойте припев,
3: маленький
1: давайте.
3: Цифровой ревербератор с регулятором уровня волюме реверберировал. Да, не вы реверберировал. Нет, это просто, но это поет картавый хор.
1: Ага.
3: То есть фишка в том, что эта песня посвящена моим друзьям, которые не выговаривают букву «Р». И песня называется...
2: А у вас много таких друзей? Вы специально
3: собирали? Да, и они успешные. И кто-то из них даже дикторы, и певцы. И я собрал таких друзей и сделал вот такой хор. Причем люди говорят на разные категории есть картавли. Да? Есть грассирующие, есть там челюстная, там компрессор Беллинджер, там, или там что-то так. И вот они с разными картавлями собрались и спели вот хором такую...
1: Шикарно.
3: Реверберировал, да не вы реверберировал.
1: Дорогие друзья, сейчас послушаем певца, который не картавит, Стас Михайлов. Ну а вы пока задавайте вопросы нашему гостю Андрею Косинскому, +7 909 955 103.0.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Это «Звездный завтрак», дорогие друзья, на радио «Шансон». И у нас сегодня в гостях Андрей Косинский, который с огромным удовольствием представляет новый альбом «Вторая коллекция». Пластинка уже доступна где-то на цифровых площадках? Да. Или...
2: С 1 сентября она на всех цифровых платформах мира.
1: Угу. Сколько треков в альбоме?
2: 15.
1: Какой ваш самый любимый? На какую песню делали ставку?
2: Как показывает реакция публики, это последний трек, песня «Жизнь хороша», который поет и скандирует весь зал вместе со мной, что жизнь хороша. Угу. Вот, несмотря на все несгоды, неважно, все равно жизнь хороша. Меня мама учила такому девизу: если хреново, то все равно хорошо. И нужно под этим девизом жить.
1: Ничего себе, а изменить
2: это очень
1: ситуацию?
2: Удобно и хорошо. Нет, это очень здорово живется, когда ты живешь вот под этим девизом. Жизнь хороша, и если даже что-то плохо, все равно хорошо.
3: А кто такой вы по знаку зодиака? Вы такой позитивный. Нет. Это же не может быть только вот...
2: Но опять же мама, она говорила: сынок, люди по-разному смотрят в одно и то же окно ранней весной. Кто-то видит собачьи там какие-то нечистоты, mm-hmm. грязный снег, окурки, а кто-то видит распускающуюся листву и голубое небо. Вот ты относишься ко второму типу. Это просто вот такое...
1: А вы один были в семье или еще были дети?
2: Нет, брат, еще брат мой младший, да.
1: У брата брат чем занимался?
2: Брат занимался транспортными всяческими, логистическими.
1: Он не пошел в музыку? Нет. Просто в кого вы такой талантливый, хочется спросить, потому что, ну, то, что вы необычайно талантливы, я думаю, все, кто знаком с вашим творчеством, согласятся.
2: Дело в том, что наша семья, она древняя, с традициями, и у нас все дети обязательно должны заниматься были музыкой, там, танцами, языками, умением общаться с людьми,
1: сидеть за столом. А вы хорошо танцуете, хорошо?
2: Ну, когда-то там даже ходил на какие-то мастер-классы для того, чтобы на сцене чувствовать себя в нужный момент, да. Это чисто профилактически, скажем так.
1: Я понял.
2: Вот. А вообще, да, семья древняя, и просто это все традиции, что обязательно все занимаются музыкой. И музыка...
1: Технического образования у вас никакого нет,
2: да? Я закончил военно-морское училище имени Фрунзе, штурманский факультет.
1: То есть вы умеете управлять кораблями?
2: Умел. Сейчас все изменилось.
1: Сейчас же корабли на джойстиках,
2: сейчас,
1: по-моему,
2: сейчас место корабля определяется уже под другими способами, как, не как раньше, в то время, когда я служил.
3: Море вас волнует, восхищает, заряжает энергией?
2: И море, и реки, все волнует.
1: Вам удалось как бы по работе?
2: Конечно.
1: Поработать?
2: Я занимался детальной съемкой рельефа дна, рисовал карты.
1: Выходили в море?
2: Ну да.
1: А лоцман — это близко к вашему
2: направлению?
1: Лоцман —
2: это другая. Лоцман — это который проводит корабль.
1: Проводит. А вы рисуете только?
2: А я занимался промером, детальной съемкой рельефа дна.
3: Господи, это так интересно.
1: По всем морям прошлись?
2: Нет, в основном Балтийское.
1: А, только родное. Родное Балтийское. Интересно.
2: Папа у меня судоводитель, командир корабля был. Если зайти в морской Кронштадтский собор, то идут везде вот эти памятные доски погибшим морякам, и в левом пределе висит памятная доска морякам, погибшим в Сусинском сражении на броненосце Ослябе. И первая фамилия — Федор Михайлович барон Косинский I. Это мой прадед.
3: Вот это
1: то
3: да.
1: есть вы барон по титулу?
2: Ну, я не особо это... Да.
1: Барон Косинский у нас сегодня в гостях.
3: А скажите, в какой момент вы для себя приняли решение, что все-таки море и корабли надо, и морское дно надо оставить, а заняться музыкой и заниматься только ей?
2: Ну, в принципе, музыкой я занимался все время и сочинял все время. Но просто так получилось, что после кончины отца в Карибском море я принял решение продолжить династию. Вот. Но когда пришла перестройка и стали разрушать наш флот, ну, был такой период, времена там...
1: Сложные
2: 90-е,
1: были, да.
2: Да, годы. Я принял решение, что все-таки пойду в музыку. Пошел работать в ресторан в гостинице «Пулковская», где я познакомился с музыкантами коллектива «Леонтьева», и так началась моя композиторская карьера. То есть они услышали одну из моих песен, и первый мой исполнитель был Валерий Леонтьев.
1: Валерий Леонтьев?
2: Да. Песня «Рисунок» такая.
1: А, я думал, «Дельтаплан».
2: Нет, я «Дельтаплан» вот думаю, это Артемьев.
3: У вас такая интересная жизнь, судьба, даже столько у вас знакомых музыкантов, вы даже когда смотрите какие-то клипы,
1: сейчас
3: которые идут в эфире...
1: Сейчас вопрос никакой не задавай, только не задавай.
3: Не задавайте вопрос. Надо писать книгу, потому что, ну, столько вы всего знаете, столько всего было, и столько мыслей умных у вас есть, что хотелось бы посчитать.
1: А как будет называться книга, мы узнаем уже совсем скоро.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ого, красавец! Вот что значит порода.
5: А как зовут?
4: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
6: Спасибо.
3: Спасибо вам.
7: Благодарю вас.
6: Спасибо.
7: Мы
6: вам
7: очень
6: спасибо
7: благодарны.
6: Вы вам благодарны.
8: Большое спасибо.
9: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
10: 18+.
11: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
12: Начиная новую жизнь.
11: Илья Муровец. Премьера. В воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
13: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280. 0-8-2.

0: Радио Шансон. Услышьте это первыми.
1: Рановато, но мы обязательно услышим.
0: Звездный завтрак на Радио Шансон.
1: А Кела промахнулся, не туда поставил джингл. Андрей Косинский, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях. Очень талантливый человек, певец, композитор. Ну и, конечно же, с его творчеством вы можете знакомиться либо самостоятельно, потому что вышел альбом на всех цифровых площадках. Альбом, который называется «Вторая коллекция». Ну, либо прийти на концерт Андрея Косинского. Это уже совсем другая история. Совсем
2: это уже на следующей неделе, да. В Москве. 9 октября, пятница, «Гнездо глухаря», возрастное ограничение 12+. Билеты еще есть, так что обязательно приходите, поддержите Андрея Косинского. А еще Андрей за эфиром нам рассказывал, что в Петербурге будет концерт, он называется «Внутри оркестра», и какой-то он супер необычный. Расскажите поподробнее про этот концерт.
3: Да, этот концерт будет 23 октября в Екатерининском собрании, в зале Екатерининского собрания. И он интересен тем, что зрители, которые покупают билеты, садятся круг, оркестр сидит по кругу, зрители садятся внутрь оркестра, идет в двух отделениях концерт. В одном отделении Андрей Косинский, ваш покорный слуга, в другом отделении талантливая певица Анна Агарба. И все зрители и слушатели сидят в больших наушниках внутри оркестра и смотрят, как работает дирижер, как работает оркестр.
2: Вот это, да.
3: Это очень интересно. И практически это студия звукозаписи по качеству.
1: А наушники надо с собой приносить?
3: Нет,
1: или
3: все,
1: там выдают?
3: Все выдается.
1: Выдаются,
2: да. Это вы придумали?
3: Нет, наш директор Дмитрий Малыгин придумал такую идею.
2: Ну, у нас на радио тоже есть Дмитрий Малыгин, тезка ваша.
3: О,
2: наш ведет
3: себе
2: автомобильную программу.
1: Да, два Дмитрия Малыгина. Совпадение? Не думаю.
3: Вот, это очень будет интересный концерт. Я сам никогда не участвовал в таком концерте. Но вот, как бы, очень хочу попробовать. У нас в клубе в Петербурге был клуб, в котором так публика сидела в наушниках. И все артисты, которые были на сцене, все сидели тоже в наушниках. Но это было связано с жалобами жильцов, которые живут выше, чтобы не гремели барабаны и так далее. И они нашли вот такой способ для того, чтобы изолировать звук.
1: Репетировать,
3: да.
1: И
3: не всем это нравилось, потому что люди хотят все-таки переговариваться во время, делиться впечатлениями во время исполнения. Вот. Ну, многим нравилось.
1: Класс.
3: И это большая ответственность для артиста. То есть ты поешь, ты слышишь каждую согласную.
1: Вот ты же даже дыхание слышишь.
3: Конечно. Ну, у нас у русского человека ментальное слово – это Бог. Слово – это главное. Правильно же?
1: Да.
3: Тем более жанр шансон, ситуативная песня, городской романс. Этим живем.
1: Так, Наталья присылает вам вопрос. Уважаемый Андрей, у вас есть необычайно красивая песня «Не было любви».
3: Да.
1: Подскажите, пожалуйста, исполняете ли вы ее на своих концертах? Видимо, от этого ответа будет зависеть, придет Наталья к вам на концерт в «Гнездо глухаря» или не придет.
3: Насколько я знаю, я очень благодарен радио «Шансон», что премьера этой песни состоялась на волнах вашей радиостанции.
1: Да, наши
3: замечательный.
1: Слушатели ее
3: я
1: знают.
3: Я позавчера, конечно, разговаривал с товарищем одним, который занимается кино, и он готовит эту песню саундтреком.
2: Ого.
3: То есть она говорит, я, говорит, ее 50 раз переслушал и понял, что другой песни я лучше не найду. Спасибо большое, Наталья, за вопрос. Конечно, я эту песню пою. Она уникальна, эта песня.
1: Чем?
3: Мы ее сочинили с Константином Губиным за 38 минут по WhatsApp. То есть
2: вот
3: музыка,
2: да,
3: и слова. Он услышал мою диктофоновую запись, набросок 2003 года, где был просто куплет.
1: На один.
2: Каком-то вы ему голосовое отправили,
3: нет, на псевдоитальянском языке такая. И он говорит, ой, что ты поешь? Я говорю, это у меня, говорю, Кость, не обращай внимания. Он говорит, вот сейчас через 10 минут я перезвоню, чтобы был припев. Через 10 минут он перезвонит, уже два куплета от него, и припев, и песня готова за 38 минут полностью с формой.
2: Вот это да.
3: Да,
1: мне
3: песня обязательно.
1: Мне нравится скорость, с которой вы работаете.
3: Это Константин Губин.
1: Мне нравится Константин Губин и скорость, которая
3: работает. Да.
2: Ну, классно, что вы ввязались в эту авантюру, и получилась такая красивая.
3: Я, насколько знаю, он сочинил «Помолимся за родителем», пока Ксусо шел по парку.
1: А, вот даже так?
3: Да.
1: То есть это он... что за парк, интересно? Я хочу в этом парке тоже
2: так,
1: ходить.
2: Так, надо Константина Губина позвать к нам на эфир и уточнить, в каком это... парке такие вещи происходят.
3: Прекрасный человек Костя с семьей приезжает каждый год к нам на Корюшку. Петербург.
2: А когда у вас там Корюшка?
3: Ранней весной. Когда...
1: Марин, ну, Этим вопросом уже замучила всех зрителей их разгуляя.
2: Они все время продаются же, ваши
3: весна, корюшки. Вот песня есть «Колюшка». Года. Второй трек на этом альбоме как раз. Песня «Колюшка».
1: Мы жарим с Колюшкой корюшку.
3: Да. Весна пришла, и всюду пахнет корюшкой. А корюшка пахнет свежими огурцами. Угу. То есть весь город как будто вот кругом свежие огурцы.
1: Я слышал о том, что на самом деле в ресторанах попробовать настоящую питерскую корюшку — это большое счастье, потому что чаще всего под видом корюшки все-таки продается обычная селедочка и вась.
3: Не знаю, вам не повезло.
1: Серьезно?
2: А ему в целом не везет.
1: А мне в целом не везет.
3: Да, а мне везет.
1: Везет, когда везет.
2: Я хотела узнать, есть у меня время задать вопрос? Нет.
1: 40 секунд, конечно.
2: Ну, конечно,
1: задавай.
2: Уже нет.
1: Задавай.
2: Просто я хотела уточнить, в какой момент было ли в 90-е, когда вы рассказывали, что из моря вы перешли на сушу и начали работать в ресторанах, были ли какие-то истории волнительные, какие песни вы пели в ресторанах, вообще, как это все происходило в вашей жизни?
3: Вы знаете...
2: Были ли какие-то бандиты, которые требовали от вас других песен?
3: Не-не, когда я служил на флоте, я везде, где я не служил и где не работал бы когда-нибудь бы, я везде делал самодеятельность. И вот ту самодеятельность, которую я сделал в нашей атлантической экспедиции, она завоевала второе место в огромной краснознаменной Ленинградской военно-морской базе.
1: А кто занял первое место, мы скоро узнаем.
0: Услышьте это первыми.

0: Но совсем и навсегда.
1: Звездный завтрак на радио Шансон.
2: Вот такая чудесная новинка, дорогие друзья, прозвучала в нашем эфире. Две метафоры, премьера от Андрея Косинского. Я думаю, что вы получили удовольствие.
3: Такая уютная песня. Ты моя насовсем, а ты моя навсегда. Что так, да, хорошо.
0: Да, хорошо, хорошо. Конечно, я ее посвящаю своей любимой Дании и в ее лице всем женщинам, любимым нашим.
2: Угу. Эдуард,
0: который слушает радио Шансон.
2: Эдуард задает вопрос, вот он тоже начинающий поэт у нас. А вы какой ручкой пишете стихи?
0: Левой.
2: Важно, чтобы это была ручка, там, я не знаю, гелевая, перьевая, или достаточно компьютера или клавиатуры телефона?
0: Вы знаете, написание музыки, я скажу про это, написание музыки на компьютере и написание музыки где-нибудь в пути на листе нотной бумаги, это две разные вещи.
2: Серьезно?
0: Да, как ни странно, рука несется просто по нотной странице с авторучкой совсем по-другому, нежели ты придумываешь какую-то мелодию на компьютерной клавиатуре, а я придумываю сразу уже практически с аранжировкой, слышу. Мне трудно просто написать мелодию, я сразу же делаю уже, я слышу уже, как это будет звучать в оркестровом варианте, хотя бы в черновике.
2: Много времени у вас уходит на написание песни?
0: Я очень долго работаю. То есть сочиняю я быстро, то есть, знаете, я какой-то великий сказал, композитор тот человек, который не умеет не сочинять. Ну, то есть, все время что-то в голову приходит, все время что-то на диктофон записывается, вот, но... Реализация – достаточно длительный процесс.
2: Во сне приходит музыка?
0: Во сне приходят какие-то куски аранжировки. Как правильно сделать бэк-вокал, например.
2: Серьезно?
0: Да, да.
3: Вот это да.
0: Да, да, да.
3: А вообще, когда вот вы говорите, ручка скользит по бумаге и появляется музыка, вы в виде нот ее записываете или типа там ля-ля-ля?
0: Нет, в виде нот.
2: Ля-ля-ля. А потом читает ля-ля-ля.
0: У меня в предыдущем альбоме My Little Beetle, даже My Little Beetle, такой предыдущий у меня альбом был, и там есть песня такая, «Белая птица» называется. И как раз первая строчка, я не знаю, как раз рождается строка, и как рука сама летит над страницей беломорской птицей.
3: Ой, красиво.
0: Да.
3: А когда вы выбираете вот именно стихи, на которые вы понимаете, что вы появится внутри вас музыка, вы советуетесь со своей супругой, типа, вот как тебе
2: стихи? Кто первый критик ваш?
0: Вы знаете, у меня очень часто рождается сначала музыка и мелодия на каком-то рыбьем языке, то есть непонятно, без текста. А потом я это отдаю на откуп моим друзьям-соавторам, которые,
2: извините, поэтом, да?
0: Которые знают мои тараканы жизненные, которых тараканы жизненные знаю я. И я достаточно долго работаю. Вот Эрик Ширяев только что прозвучала песня. Мы с ним написали, он написал на мою музыку «Они знакомы давно». Это тоже была сначала музыка. «Ах, золотые купола». Сначала была музыка, а Эрик написал на них вот эти замечательные слова о Петербурге после февральской революции. Вот. А вот «Навсегда же» и «Насовсем» была написана на стихи. То есть по-разному получается. Иногда талантливые стихи прямо вдохновляют. Например, я написал романс на стихи графини Растопчиной Евдокии Петровны, когда бы он знал, которого сейчас вошел в спектакль «Игра», который в Петербурге и проходит. Вот. Так эти стихи я увидел, когда выносил мусорное ведро, и в журнал лежал в луже буквально. И последняя страна, поэтическая страница, лежала. Я отряхнул, посмотрел, принес маме, показал. А мама говорит, сынок, так это же романс прям настоящий. Я его поставил на пюпитр фортепиано и сыграл сразу его. Сразу же.
3: Удивительно.
2: Боже мой, как полезно детей учить выбрасывать мусор. Талантливо выбросил мусор, сходил.
0: Это опять мама моя.
2: Да, мама у вас необыкновенная женщина, ну и в целом, конечно, ваше воспитание, оно весьма и весьма,
3: и воспитание, кажется, образование и склад
2: должно
3: души,
2: быть
3: и вообще
2: примером для подражания.
3: Масштаб вашей личности, конечно, поражает, восхищает.
0: Да
3: и...
0: ладно.
3: Ну, пишите книгу, прям мы очень просим, потому что это же все, интервью, оно заканчивается, а книгу взял, открыл, пересчитал, то, что тебе нравится.
0: В связи с тем, что как бы не молодеем и накапливается большое количество историй, жизненных переживаний и прочих, у меня почему-то, мне все чаще друзья советуют все-таки взяться за перо и что-то фиксировать. Вот. Ну, может быть, там...
2: Давайте возьмемся за перо и пока послушаем рекламу.
1: На радио Шансон реклама.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Мазь Солвисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Солвисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар. Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
5: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 23 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: «Звездный завтрак» на «Радио Шансон».

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Андрей Косинский, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях. Человек необычайно талантлив, очень много в чем. И мы будем говорить про музыкальное образование?
2: Зачем?
1: Или не будем рассказывать?
2: Не, я хочу поговорить про другое.
1: Я хочу про музыку, а ты про что?
2: Я тоже про музыку, про Яндекс.Музыку. Дорогие друзья, если вы вдруг еще не все песни Андрея Косинского послушали, не все знаете, не все, допустим, услышали в эфире радио «Шансон», вот сегодня, прямо после эфира, заходите на Яндекс.Музыку, вбивайте Андрей Косинский, слушайте все песни, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям, потому что мне кажется, про этого человека должно знать больше людей и должно быть намного больше прослушиваний, и это будет честно.
1: Это ваш, ваш личный
2: СММщик-продвигатель. Нет, то, что сейчас просто цифры на Яндекс.Музыке, они мне вообще не нравятся. Так не должно быть. Так это не несправедливо, должно.
1: Нет, это
2: потому
1: правда.
2: Что Андрей и музыкант великий, и композитор, ну реально.
1: Понимаете, где, человек
2: интересный. Я сейчас не благодарю за конфеты.
3: Я немножко...
2: просто
1: отрабатывай мешок конфет.
3: Если честно, я немножко поздно начал все это исполнять сам, потому что многие вещи в жизни, я пока жил в Москве, я как раз занимался тем, что работал в студиях, учил человека в студии слушать запятые, многоточие, то есть я продюсировал что-то, я работал наставником там на Тавриде, на каких-то
1: конкурсах. А во сколько лет начали петь самостоятельно?
3: А я переехал, когда в Петергоф жить из Москвы, вернулся домой, скажем, да, вот к родным, к своим, я поступил в Петербург-концерт, стал солистом Петербург-концерта и стал петь свои
1: песни. Сколько вам было лет на тот момент?
3: Не так много. Это 7 лет назад. Всего на
1: 7 лет назад?
3: Да, и поэтому я такой...
2: То есть,
1: так вы поете совсем недавно начали?
3: Нет, пел я все время, но это в душе.
2: А вы в себя не верили или почему? Или у вас не было на это времени, чтобы заниматься именно творчеством самостоятельно, а не помогать другим?
3: Нет,
2: и работать
3: я от всего получал огромное удовольствие. Огромное просто. Если я работал, допустим, что-то делал для студио, то я получал огромное удовольствие, когда ездил и на гастроли с ним. Если я работал над альбомом «Сочини меня, Александра Олешко», как композитор, аранжировщик и продюсер, я получал от этого огромное удовольствие. Там позвонил Агутин, сделай мне трек в пластинку «Время последних романтиков», я получал от этого огромное. Но я не пел сам. А в Москву, в принципе, я приезжал для того, чтобы самому петь свои песни. Ну, так случилось, что вот этот вихрь закрутил меня по продюсерской и аранжировочной работе, студийной работе.
2: Но вы еще по натуре очень скромный и воспитанный, образованный человек,
3: ну,
2: потому что другой бы на вашем месте на каждом шагу говорил, я вот это сделал, вот это, для этого,
1: Марин,
2: для того.
1: Марин, не все такие, как ты, понимаешь, есть другие люди.
3: Надо уметь.
1: Андрей, а на каких музыкальных инструментах вы играете?
3: Ну, во всяком случае, я как минимум играю на... Если я пишу эстрадную музыку, да, какую-то...
1: Просто вы же аранжировки все уже видите в голове.
3: Я как минимум пишу все, и как бы, если я что-то пишу для барабанов, я эти партии в воздухе дома играю.
1: Но вы не считали, сколько инструментов вы
3: в воздухе? Если я пишу для бас-гитары, то я и владею, то есть достаточно в степени. Я должен проверить, как это звучит, потому что если, допустим, пишу для духового инструмента, я примерно представляю, в какой тесситуре, как эти клапаны нажимаются. То есть много инструментов. Но если я что-то не знаю, например, как написать арфу, и ее 7 педалей там, да, я обязательно обращусь к красивой арфистке.

0: плюс.
1: Ну что же, дорогие друзья, спасибо огромное за внимание. Спасибо Андрею Косинскому за то, что приехал к нам на Сапсане, чтобы скоротать с нами сегодняшнее утро. Спасибо Марине Дымовой.
0: И тебе, Артем, спасибо.
1: Все, мы идем есть конфеты. Спасибо. Мы будем есть конфеты.
0: Спасибо, что приглашали. Вы слушайте песни Андрея Косинского, ставьте лайки, подписывайтесь и рекомендуйте друзьям. Это важно.
1: Вернемся завтра в 7 утра. Всем удачи, пока.

0: московскую. Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 12 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 8, ночью плюс 5 градусов и пасмурно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 44 дня. 11 часов в Москве. В студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Банки в России теперь могут предложить клиентам пополнить счет через банкоматы сторонних кредитных организаций. Общая сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию. Сервис реализован с использованием системы быстрых платежей. Подключение к нему остается на усмотрение банка. Такое указание ЦБРФ вступило в силу сегодня. Новым способом можно пополнить только свой счет в другом банке. Перевести деньги другому человеку не получится. Стоимость зерна в южных регионах России осенью снизилась вдвое. Самая сложная ситуация в Краснодарском крае и Ростовской области. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за проблем со сбытом урожая, пишет газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию фермерских хозяйств. Аграрии не могут реализовать товар, чем пользуются перекупщики, резко снижая закупочные цены. Под угрозой находится посевная озимых культур. Для засеивания необходимо купить топливо, удобрения и семена, на которые у фермеров нет денег. Аграрии ждут субсидий от государства. Потребление красной рыбы в России со времен СССР выросло в 4,5 раза. В 50-х годах прошлого века потребление составляло менее килограмма, а в прошлом году почти 3 кило, рассказали в Союзе промышленников и предпринимателей. Причем в пиковый 23-й год, когда вылов лососей был одним из рекордных, показатель составлял без малого 5 килограммов. Резкий рост потребления начался примерно в начале нулевых за счет импорта норвежской семги. Предполагается, что в этом году суммарные объемы вылова рыбы в России будут сопоставимы с прошлогодними. Конкурс на бюджетные места в вузах, реализующих новую модель высшего образования, достиг 18 человек на место. Более 63 тысяч студентов зачислили в университеты на программы базового и специализированного высшего образования, сообщили в Миноборнауке. В пилотном проекте участвуют 17 вузов. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

Минуты складываются в часы, часы в дни и так далее. Исходя из этой логики, господа хорошие, всем желаю здравствовать. Вы очень сегодня красивые, у вас замечательный вкус, ведь вы в компании Радио Шансон, и я, Денис Денисов. Всем желаю прекрасного времяпрепровождения в нашей компании. Соскучился я по вам, отпуск пролетел, и вот, наконец-то, обнимаю вас волной Радио Шансон. В ближайшее время Вика Ветер, Михаил Круг, Светлана Тернова, Григорий Лепс, Лисповал и много-много еще душевной музыки.

0: реклама.
1: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», Александр Иванов и группа «Ронда», Татьяна Куртукова, «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». Моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрух».
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: давай поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много

Как жаль, что что-то мы не доделали, не досказали. И ведь это не оставляет нас в покое. Постоянно мучает. Угу. Так что мешает довести дело начатое до конца? А вот это уже совершенно другой разговор. Послушаем пока душевную музыку и подумаем над этим.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
2: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
3: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
4: Начинаем новую жизнь.
3: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Сердце беспокоится, красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Несколько месяцев назад я уже рассказывал о том, что хакеры нет-нет, да стали обращать внимание на автомобили и их операционные системы. На днях австралийские компьютерные кудесники перепугали автовладельца наглядной демонстрацией силы. Они дистанционно взломали новый китайский пикап BYD. Заперли водителя в салоне, включили дворники, фары и громкую музыку. А через салонные микрофоны получили образцы голоса хозяина, которыми в теории можно было воспользоваться для управления смартфоном. Казалось бы, счастливым обладателям технологичных китайских автомобилей пора впадать в панику. Но отечественные эксперты успокаивают. Российским водителям такое не грозит. По той простой причине, что поступающие к нам официально китайцы надежно защищены от хакеров урезанием умного функционала. Нет онлайн-связи с китайскими серверами, нет и удаленного взлома. Впрочем, иногда наши автомобилисты не ищут легких путей и, покупая серый импорт, сами усложняют себе жизнь, ставят нештатные прошивки, и вот тут-то киберзломщикам и открывается настоящий простор для творчества. Мораль проста. Лучший способ уберечь машину от взлома – разорвать ее порочную связь с глобальной паутиной. Это самая безопасная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Чтобы не забыть о самом важном, мы вам об этом напоминаем. С 24 по 30 октября на берегу Средиземного моря морской фестиваль «Бархатный шансон» встречает настоящих любителей и ценителей не только душевной музыки, но и замечательного отдыха. В компании любимых артистов Михаила Шуфутинского, которого мы только что услышали, Михаила Бублика, Султана Лагучева, Евгения Григорьева, Евгения Кемеровского, Алексея Брянцева и других, мы с вами будем не просто отдыхать, а наслаждаться и концертами, и активностями, да и вообще просто-напросто продлять лето. Информация для лиц старше 18 лет. Все подробности на сайте radioshanson.ru.
1: Реклама на радио Шансон.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
5: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
4: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
5: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
4: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
5: Только бибидастер с собой захватить.
6: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

Жизнь никогда не останавливается, все время кипит, бурлит, и вот вопрос, мы находимся на берегу, наблюдаем за всем этим течением, или же непосредственно движемся по нему, да еще и подгребая в нужном нам направлении. Вот, собственно, и расставляем верные и нужные акценты вместе в компании «Радио Шансон».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 12 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 8, ночью плюс 5 градусов и пасмурно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ». С понедельника по пятницу, утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет. Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет.

0: Здравствуйте, в эфире новости на радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. В студии Наталья Самородова. Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о федеральном бюджете на следующий год и плановый период 2028 и 2029 годов. В основу бюджета на ближайшие три года заложен базовый вариант прогноза социально-экономического развития. Бюджетная политика на этот период рассчитана на выполнение социальных обязательств, финансирование обороны и безопасности, поддержку участников СВО и их семей, а также развитие технологического лидерства. Прогнозируется, что по итогам следующего года расходы составят 48,8 триллиона рублей, доходы 43,3 триллиона. Депутаты Гордумы Дзержинска направят правительству Нижегородской области обращение о разработке региональных мер компенсации жителям ущерба от ударов беспилотников и мероприятий по пресечению таких атак. Возмещение вреда от терактов, в том числе атак БПЛА, по закону компенсируется в основном из федерального бюджета. Возместить ущерб из муниципальной казны Дзержинска не позволяют местные нормы. Напомню, в Нижнем Новгороде введение таких выплат одобрила Гордума. Они составят от 50 тысяч рублей до 1 миллиона в зависимости от размера ущерба. Дзержинские депутаты предлагают установить единый подход в этом вопросе для всех муниципалитетов региона. Минздрав зарегистрировал первую отечественную вакцину от аллергии на пыльцу березы. Разработка Института иммунологии ФМБА прошла клинические испытания, показавшие, что доза 80 микрограммов снижает симптомы и потребность в лекарствах на четверть по сравнению с плацебо. Препарат создан не из натурального экстракта, а из искусственно сконструированного белка. Это должно помочь иммунной системе лучше отвечать на вакцину. Она предназначена для профилактики и терапии аллергического ринокониктивита, вызванного сенсибилизацией к пыльце березы, а также помогает при сопутствующей перекрестной пищевой аллергии. И в завершение о курсе валют. Доллар сегодня стоит 83 рубля 56 копеек, курс евро 94,88. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

потел. Не надо горьких продолжений, пусть эта капля

Именно в полдень по московскому времени нужно подумать, а что же мы будем делать ночью? Конечно же, отдыхать и набираться сил для новых свершений в новом дне. Но до этого сколько еще всего нам предстоит сделать? И именно для того, чтобы вам в этом помочь, дадим немного тишины. В студии «Радио Шансон» Денис Денисов и «Антиреспект».

0: радио «Шансон» реклама.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом.

0: Консультироваться со специалистом.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Я, как и любой здравомыслящий человек, конечно же, оставил из этого списка, который Катя Огонек нам продиктовала. Да, чтобы меня зацеловали, залюбили, заобнимали, а вот с ревностью, ну, здесь вопросики. Хотя, как может быть по-другому? Ведь у этого великого чувства есть и оборотная сторона медали. Если ревнуете, делайте это как-нибудь тихо и не очень сильно. А лучше вообще без этого. И только так.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Пока в нашей жизни есть светоч, маяка, на которые мы с вами идем, ориентируемся, все будет у нас прекрасно и замечательно. В нашем любимом жанре есть два грандиозных события в год, которые мы не можем пропустить. Это церемония вручения премии «Шансон года» и «Эх, разгуляй». Вот они, сейчас и поговорим уже скоро. 14 ноября встречаемся в столичной лайф-арене. И там будем танцевать, веселиться, наслаждаться песнями любимых артистов. И Владимир Ждамиров там будет, и Воровайки, и Михаил Шелик, песню в исполнении которого прямо сейчас услышим. Скорее за билетами на сайт radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 12 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 8, ночью плюс 5 градусов и пасмурно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.

По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 8 градусов. Ночью будет облачно с прояснениями и плюс 4, завтра утром также облачно с прояснениями и плюс 4 на термометре.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 44 дня. 15 часов в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму законопроект, повышающий штрафы за нарушение общественного порядка, правил пожарной безопасности и гражданской обороны. Предлагается увеличить размеры штрафов за нарушение запрета курения табака, нарушение правил продажи алкогольной продукции, проживание без паспорта и регистрации, мелкое хулиганство, нарушение порядка в организации либо проведение собрания, митинга и демонстраций, публичные действия, направленные на дискредитацию армии. Условия семейной ипотеки могут быть скорректированы. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он добавил, что изменения в ней были непростыми, но необходимыми, так как помогут снизить нагрузку на бюджет. По его словам, государство компенсирует банкам огромные суммы, и чтобы сделать поддержку более целевой и привязанной к конкретным регионам, власти пошли на данные меры. Владимир Путин перед этим поддержал идею снизить ставку по льготной ипотеке для многодетных семей на покупку дома. Синоптик спрогнозировала теплую зиму на большей части России. Температура с октября по март будет около и выше среднемноголетних значений, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. В течение этого периода в большинстве регионов высока вероятность значительных колебаний температуры воздуха, которые могут формировать условия для развития опасных метеорологических явлений. При этом на Дальнем Востоке зимний сезон прогнозируется более суровым, чем предыдущий. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас плюс 13, достигнут дневной пик. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Здравствуйте, господа хорошие. Время уже наше драгоценное, любимое пришло, когда именно вы управляете музыкальным эфиром, а мы за это усиливаем ваше настроение, транслируем приветы, поздравления. И главное, обозначьте свою позицию и желание сообщением на номер 909-955-1030. Денис Денисов у микрофона. И знаете ли, у меня хорошие новости, замечательные. Те, кто желает и может 3 октября приехать в Государственный Кремлевский дворец на прекрасный концерт Сергея Любавина, между прочим, 11-кратного лауреата премии «Шансон года», да, программа называется «Навеки», то тогда, когда услышите вот этот сигнал, вот вначале сигнал слушаем, будьте внимательны.
3: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Сергей Любавин.
2: Это голос Сергея Любавина. И именно когда вы его услышите в течение этого часа, вам нужно отправить сообщение на наш номер всем знакомым, который я уже оглашал, 909-955-1030 с надписью «Навеки». Так называется, кстати, программа, с которой он будет выступать. Она, между прочим, юбилейная. Много-много всяческих сюрпризов. Ладно, об этом не будем. Главное, чтобы мы узнали, кто отправится на концерт возрастной ограничение 12+, 13-й. Слушайте, не спрашивайте, откуда я взял эту цифру. Главное, чтобы он был 13-м. Все. Все сказано, все сделано. А сейчас переходим к сообщениям. Будьте внимательны. Радио «Шансон» из Москвы. Отправляем в Брянск наше поздравление Ане Александровне Шевченко. У нее сегодня юбилей. Официально по паспорту 60, а по факту 25. В твой прекрасный юбилей желаем лучших, ясных дней. Яркость, опыт, красота. Ты идеями полна, пишет Татьяна. Будь такой же молодой, счастливой душой. Любим тебя, семья Бычковых. И Станислав тоже присоединяется. Коллеги из города Михайловск поздравляют Елену Гуня и желают ей всего самого прекрасного. У нее день рождения. Пусть глаза сияют, пусть счастье никогда не покидает, пусть здоровье приумножается, успехи радуют. Ну, а в жизни и на работе было всегда все великолепно. Мы тебя очень любим. Ой, как здорово. Кстати, я соскучился, ведь первый день после отпуска, он тоже бывает праздничным и замечательным. Вот для всех наших слушателей Алексей Петрухин, «Любовь, ты светлая».

0: Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Только для вас. Это программа «По заявкам» в прямом эфире. Ваши сообщения мы принимаем на номер 909-955-1030, основной мессенджер «Макс». Можете смс-очку отправлять, ну и вообще, где есть, там тоже пытайтесь до нас достучаться. Не забудьте подписаться, и я, Денис Денисов, с превеликим удовольствием радиофицирую ваш послание. Угу, договорились? Ну все, славно. Ну, главное, чтобы не было там, на деревню дедушки, непонятно кому, зачем и почему. Все, договорились? Ну, вот и славно. Все все поняли, соответственно, мы транслируем. Тамара из Ульяновска поздравляет всех людей серебряного возраста, кто настроен на шансон. Да, сегодня же 1 октября. Написано в календаре «День пожилого человека». Ну, какие они пожилые? Ну, серебряные люди. Вот это я понимаю. Сегодня еще Международный день кофе, кстати, музыки, балета, день какао, шоколада, между прочим, и день рождения почтовой открытки. У вас имеются? Ну, все, я вас тоже поздравляю. Не забудьте про наше несекретное слово. Навеки. Но те, кто знает... знают. В течение часа вы услышите голос Сергея Любавина в неожиданный момент. И сразу же отправляйте это несекретное слово на наш номер. Все, договорились? Договорились. Следующее послание. Добрый день из Майкопа. Шансончик от Светланы. Обожаю песни Владимира Ждамирова. Побалуйте, пожалуйста, нас, его поклонников. Просите. Сделаем. Вот уже в эфире. Только для вас.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
2: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
3: Начинаем новую жизнь.
2: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Только для вас программа «По заявкам», и в этом часе мы разыграем... Нет, мы вручим два пригласительных билета 13-му слушателю, который после того, как мы услышим голос Сергея Любавина, он расскажет наш слоган, представится, пришлет кодовое слово «Навеки». Договорились? Ну все, а пока радиоофицирую ваши поздравления. Номер для связи 1-909-955-103-0. Радио «Шансон» пишет вам из Курска, и наш коллектив «Смартком» поздравляет любимую бухгалтера Викторию Викторовну Привалову. У нее сегодня день рождения, и у нее юбилей. Поздравляем ее. 5-0 в вашу пользу. Желаем, чтобы жизнь всегда радовала, чтобы было тревог поменьше, дни были яркими, светлыми. Мы вас очень любим, ценим. Вы добрые. Мы вас любим еще раз. Вы заботливая, вы интересная и приятная. Пусть работа будет легкой, а вы источником счастья и радости для всех окружающих и для себя тоже. Ой, как прекрасно. Коллектив действительно ценит благодаря таким словам. Сегодня у нашего внука, пишет нам дедушка и бабушка соответственно, Галина и Саша из Тотьмы, Антона Александровича Пахнина. День рождения, ему 22. Ему крепкого здоровья, счастья, успехов. Пусть любовь и радость освещают твой жизненный путь. Любим и обнимаем. Хорошую песню поставьте для него в подарок. Для всех именинников, для всех, кто отмечает сегодня праздники, Таисия Повалий, «Застольная».

0: В тумане городов вы никогда не потеряетесь, потому что тот самый маяк, противотуманная фара, светило, которое всегда рядом, это наша душевная волна. А тем более, что в это время вы управляете нашим эфиром. Сообщения присылайте подписанными на номер 909-955-1030. Ключевая фраза от Сергея Любавина прозвучала. Напоминаю, 13-й слушатель получит пригласительные билеты на концерт, который состоится в Кремлевском дворце уже 3 числа, где Сергей будет выступать в коллективе своих гостей. Придут его поздравят. Столько-столько звезд. Ой, не сосчитать. Возрастное ограничение 12+. Подробности вы найдете самостоятельно. А пока я ваши сообщения ретранслирую. Пока еще итоги не подвожу. Такую интригу подвесили. Наше несекретное слово навеки, так что пишите. Так, шансончик. Мне 67, пишет Наталья из села Паньшина. Сегодня мой праздник. Хочется веселиться. Нам года не беда, коль душа молода. Вот, согласен. Согласен. Буду держать равнение на вас. Как только догоню до этих лет свои годики, также буду всем говорить. Вот обещаю. Ручаюсь. Привет, любимой Верочке. Пожалуйста, передайте, просит нас Александр из города Клин. Чувствуете? Чувствуете? Романтика. Надежда Козей. Вам Михаил из Таганрога признается в любви, причем очень сильно. Он вас ценит и обожает. Шансончик, передайте привет моей любимой женушке Леночке Бутусовой. Обожаю ее. Она слушает шансончик. Знаю это. Поэтому просит нас Виталий. Поставьте, пожалуйста, песню Владимира Семеновича Высоцкого. Она ее оценит. А вы узнали? Скалолазочка только для вас.
1: Я с

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой

низко моя, скала ласка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

0: реклама.
1: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
5: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма» сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
2: Радио «Шансон» представляет.
6: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев,

0: Радиошоу.ру. Категория 12+. Радио-шансон.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
2: Тик-так. С каждой секундой у нас новый аккорд в жизни. Либо начинается, либо продолжается. Ну, я думаю, что докоды нам всем далеко. 100%. Потому что в компании «Радио Шансон» ну что мы? Только вперед. Только с улыбкой. Ну, даже не с улыбкой, но в любом случае настроение прекраснейшим. 909-955-1030 – это наши координаты. Привет и ваши поздравления транслируем с превеликим удовольствием. Скоро уже назову того, кто был 13-м и прислал нам слово несекретное. Навеки, кто отправится на концерт Сергея Любавина 3 октября в Государственный Кремлевский дворец. Ой, там и гости будут, и программа насыщенная. В общем, все очень здорово и прекрасно. Шансончик, передайте, пожалуйста, привет моей любимой жене, Леночке Бутусовой. А, это я уже прочитал. Виталий, видите, вот вы мне прислали сообщение, запомнилось, прям запало в сердце, я его второй раз радиофицировал. Ну да ладно, не беда, всем приятно в очередной раз. Шансон, огромный привет от Алексея. Всем психологам, специалистам большой привет. Не забывайте, что тоже нужно отдыхать, а не вдаваться в работу и падать туда с головой. А вот это, кстати, Алексей, очень мудро. А почему психологи? Ну, видимо, как-то вы с этим связаны. На любой работе себя нужно беречь, и отдых обязателен. Я не случайно об этом говорю. Только что вернулся из отпуска.
3: Суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая?

любить обещал. Мы тоже слово свое держим. Прозвучал, когда обозначенный сигнал. Мы ждали 13 сообщений. Почему я? Потому что это был я и редакторы наши. Считали, прям вот выверяли секунду в секунду. Нужно было прислать несекретное слово навеки для того, чтобы отправиться 3 октября на концерт Сергея Любавина, настоящей легенды отечественной эстрады, 11-кратный лауреат премии «Шансон года», который будет праздновать знаковое событие в компании друзей, также известных артистов, еще раз подчеркну, в Кремле на его концерте. Называется он «Навеки», эта программа. Возрастное ограничение 12+. В общем, прямо сейчас вместе с вами давайте порадуемся за того самого 13-го слушателя. Зовут его Павел Шнырук, последние 4 цифры 34-39 мобильного телефона. Мы с вами обязательно свяжемся и вас поздравим с тем, что вы таковыми являетесь. Все, господа хорошие, программу по заявкам пришла пора завершать. С вами был Денис Денисов, но в качестве постскрипту мы отправим огромный привет замечательному водителю Артему Агаларяну от Людмилы Тимофеевны. Мы были некогда коллегами, знаю, что он очень любит слушать радио «Шансон». Вот и хочется, чтобы он улыбнулся и вспомнил меня. Ну, как же забудешь хороших-то людей? Да еще и в компании «Радио Шансон». Все, всем чудесного завершения дня. До завтра. Пока-пока.

0: на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
1: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Меге, Фантастике и Цуме. Акции действуют до 31 октября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 44 дня. 16 часов в Москве. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Минфин запланировал увеличить пошлины на импорт алкоголя из недружественных стран. Как сообщает Интерфакс, пошлина вырастет с 3 до 5 евро за литр. Текущие размеры пошлины действуют с сентября 2024 года. При этом правительство уже предлагало увеличить пошлины. Таким образом, власти надеются не только пополнить бюджет, но и остановить падение спроса на российский коньяк и виски. Максимальное пособие по больничному вырастет до 239 тысяч рублей в следующем году. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Таким образом, предельный размер выплаты по больничному увеличится более чем на 31 тысячу рублей в месяц. Конкретная сумма пособия для каждого работника зависит от его заработка и стажа. Почти четверть автопарка Пулково заменят роботами. В главной воздушной гавани Санкт-Петербурга начинается масштабный эксперимент, сообщает Росбалт. На взлетно-посадочных полосах и перронах тестируют спецтехнику, которая работает вообще без водителей. На первом этапе полевые испытания пройдут три вида умных машин. Беспилотный багажный тягач, который будет возить вещи пассажиров, автономные снегоуборщики для чистки полосы зимой и роботы-косилки для ухода за травой у аэродрома летом. Более 57% государств приняли законы, запрещающие дискриминацию по возрасту. С 2018 года их число выросло более чем на 13%, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Кроме того, более половины стран мира приняли национальные стратегии в области долгосрочной заботы о пожилых. Как отметили в ВОЗ, необходимость таких мер вызвана тем, что в 2020 году число людей в возрасте 60 лет и старше превысило миллиард, и к 2050 году оно превысит 2 миллиарда. При этом увеличение продолжительности жизни не означает автоматического сохранения здоровья. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +13 градусов. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

Мыслим большими категориями в начале нового часа на радио «Шансон». Заглавная песня из альбома Вики Цыгановой 1994 года «Любовь и смерть». Музыку написал Юрий Прялкин. Ну а стихи по одной версии сама Вика Цыганова, по другой ее муж Вадим Цыганов. В любом случае, это произведение семейства Цыгановых уже многие годы радует нас, появляясь в эфире радио «Шансон». 16:07 в столице. Меня зовут Юлия Степанова. Скоро услышим «Северный ветер», Катя Огонек. Прямо сейчас «Марракеш по судьбе».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тарифы по ЕС3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
4: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера – питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Все чаще к нам в гости заглядывает северный ветер. Ну так осень, 1 октября, сегодня начало 2 осеннего месяца. Да не повредит северный ветер тем, кто отправится на фестиваль «Бархатный шансон» в Турцию с 24 по 30 октября. Самая классная погода. Фестиваль «Бархатный шансон» приглашает всех желающих на праздники теплых песен. Вы услышите Михаила Шуфутинского, Евгения Кемеровского, Алексея Брянцева, Михаила Бублика, Султана Лагучева, Евгения Григорьева и многих других. Подробности есть на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам.
3: Благодарю
1: спасибо.
3: Вас.
1: Спасибо
3: мы
1: вам
3: очень
1: спасибо
3: благодарны.
1: Большое.
3: Мы вам
1: благодарны. Большое спасибо.
4: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
5: 18+.
6: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
7: Начиная новую жизнь.
6: Илья Муровец. Премьера. В воскресенье в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28. 0 8 2

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Наверняка многие из вас слышали историю о том, что рынок Китая богат не только новомодными планшетами на колесах, но и вполне привычными, подержанными автомобилями, которые пачками завозятся к нам в страну. Мечта привезти из Китая машину любимого бренда с копеечным пробегом на поверку все чаще оказывается сомнительной авантюрой. А российские специалисты по автоподбору утверждают, что 9 из 10 подержанных машин из Поднебесной прошли процедуру омоложения руками китайских умельцев. Заявленные 40 тысяч километров на одометре в реальности скрывают в лучшем случае сотню тысяч. А многие узлы и даже такие важные, как коробка передач, находятся в плачевном состоянии. Секрет восточного гостеприимства прост. В самом Китае с его дешевыми кредитами и частотой замены автомобилей к ним относятся скорее как к сезонной обуви. После ДТП и серьезных поломок их бюджетно латают на коленке и выставляют на продажу доверчивым иностранцам. При этом верить красивым китайским отчетам из местных баз данных все равно, что верить в Деда Мороза. Нередки случаи корректировки данных в пользу продавца. Если вы все-таки решитесь на подобную авантюру, то юристы советуют внимательно читать договор с посредником. Если там прописано, что за достоверность данных компания ответственности не несет, то доказать свою правоту в суде не поможет никакая экспертиза. Это самая коварная автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.
2: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Искренне, Александр Новик.

0: Любите динамичный шансон? Приходите на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арену. Ирина Круг среди участников всенародной танцплощадки. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев на танцполе и отличного настроения. Для зрителей старше 12 лет будут стараться наши артисты. Все подробности есть на сайте radioshanson.ru. Торопитесь с билетами.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатов розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
5: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснишку, все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. В составе Арсил Артра ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Звоните, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 23 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: который раз восхищаешься силой духа и мудростью Михаила Исаевича Танича. Группа «Лесоповал» «Соловьим» в эфире радио «Шансон». Это альбом «101 километр» 1998 года. Доброго вечера вам, дорогие радиослушатели. В следующем часе к нам присоединится Роман Шахов и начнется вечернее шоу «Городские встречи».
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 4 градуса. Завтра утром будет также облачно с прояснениями и плюс 4, днем облачно и плюс 8 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 44 дня. 5 вечера в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Председатель Комитета Госдумы по конституционному устройству Павел Крашенинников сообщил, что до конца этого года в Палату внесут законопроект о регулировании взаимодействия искусственного интеллекта и гражданского законодательства. Как сообщает Интерфакс, ранее парламентарий отмечал, что сейчас естественный интеллект регулируется Гражданским кодексом, а ИИ – законом об искусственном интеллекте, но взаимодействия между этими законами нет. Проект нового закона нацелен на защиту прав авторов. На городском вокзале Москва-Сити открыли первую в России платформу международного сообщения. В церемонии участвовали мэр Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров и официальный представитель МИД Мария Захарова. Теперь скоростные ласточки Москва-Минск и Москва-Смоленск останавливаются в деловом центре столицы. Пассажиры смогут пересесть на МЦД-1, МЦД-4, Московское центральное кольцо и метро. А поездка до Москва-Сити станет быстрее примерно на 30 минут, передает РИА Новости. Минпросвещение разрабатывает перечень игр и игрушек для детских садов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По словам министра, новый перечень создается в рамках актуализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В его подготовке участвуют ученые, воспитатели с практическим опытом, производители игрушек и представители профильных ведомств. Ведомство намерено включить в перечень материалы, которые соответствуют традиционным ценностям и способствуют гармоничному развитию дошкольников. Стала известна причина посадки самолета на дороге под Ульяновском. У пилота внезапно ухудшилось самочувствие, и он принял решение экстренно садиться. Пилот не пострадал, воздушное судно также не получило повреждений, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. Самолет находится рядом с автомобильной дорогой и не препятствует движению транспорта. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 12 градусов, давление 762 миллиметра. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

0: празднуем ее очередной неповторимый день, и говорить об этом нам не лень. Евгений Григорьев открыл новый час на осеннем шансоне. 17:06 в столице. Здравствуйте, дорогие друзья. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов.
1: И Юлия Степанова. Добрый вечер.
0: Начнем с главного. Нынче в 19:00 по Москве у нас в гостях многократный лауреат премии «Шансон года», заслуженный артист России Виктор Третьяков.
1: Чудесный гость.
0: Не пропускайте, смотрите, слушайте. Напомню, что нас можно не только слушать, но и смотреть. На сайте радиостанции есть такая трансляция. Кроме того, социальные сети вам в помощь. Ну и, конечно, мобильное приложение «Радио Шансон».
1: Так точно.
0: Что у нас из новостей, спросите вы?
1: И мы ответим.
0: Да. О российских школьниках на уроках труда, в общем, будут знакомить с отечественными изобретателями, народными промыслами и современным производством. Представляешь?
1: Да, рекомендации к этому содержатся в методическом письме на 2026-2027 учебный год. В старших классах предусмотрено 3D-моделирование,
0: прочитай это слово.
1: Да, спасибо. Черчение, компьютерная графика и робототехника. А учителям также предлагают рассказывать о предприятиях региона, специалистах, вакансиях, знакомить школьников с этапами производства.
0: Кто что делал на трудах в детстве, вспоминаем. Что делают сейчас ваши дети? Какие навыки на этих занятиях стоит прививать подрастающему поколению?
1: А есть ли вообще сейчас уроки труда?
0: Может, как они называются, технологии или еще что-то?
1: Ладно. Просто как-то упустила этот момент. Да, пишите о своем детстве и слушайте «Радио Шансон».

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений.

12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: кончая СМН.
1: Александр Зумаум, Григорий Лепс, только что на радио «Шансон». Уверен, что многие слушатели сейчас подпевали, особенно трудовики.
2: Да.
1: Хорошая песня, да.
2: Альбом «Берега».
1: Дорогие друзья, кто что делал на трудах в детстве, что делают сейчас ваши дети, какие навыки на этих занятиях стоит прививать подрастающему поколению, об этом сегодня вас спрашиваем. Ну, а автору самого яркого, самого, может быть, жизненного сообщения вручим замечательный музыкальный подарок.
2: В эту субботу, уже послезавтра, получается, Сергей Любавин представит в Государственном Кремлевском дворце свою новую юбилейную программу «Навеки». Лучшие хиты в сопровождении симфонического оркестра. Это ж, ну, какая красота. В концерте примут участие Михаил Шуфутинский, Татьяна Буланова, Евгений Григорьев, Сергей Куренков и не только. И у вас есть возможность попасть, выиграв 2 билета в вечернем шоу «Городские встречи», если, конечно, вам больше 12 лет.
1: Пишите сообщение, необходимо только указать «хочу билеты», если вы претендуете на замечательные билеты на концерт Сергея Любавина.
2: И у вас есть возможность в эту субботу быть в столице и посетить Государственный Кремлевский дворец. То есть как-то вот рассчитывайте, да, свои планы, возможности и силы.
1: Плюс 7-909-955-1030. Сообщение подписывайте, рассказывайте свои истории. А мы будем эти истории зачитывать здесь, в эфире «Шансона».
2: Если удобно не написать на сайте «Радио Шансон», есть такая возможность. Зайдите туда, найдите ссылочку для ваших сообщений и напишите, что вы делали на уроках труда.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов «Иксора».
3: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетово 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
4: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».

0: видится только тайного прошлого связь.
1: Любовь Успенская только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, мы снова выходим на связь. И напомню, на всякий случай, если кто-то вдруг только что присоединился, спрашивает радио «Шансон» вас нынче вот о чем. Кто что делал на трудах в детстве, в школе?
2: На уроках.
1: Да, что сейчас делают ваши дети там? Какие навыки на занятиях стоит прививать подрастающему поколению? Дело в том, что российским школьникам на уроках труда, возможно, будут знакомить с отечественными изобретателями, народными промыслами и современным производством.
2: Да, и будут показывать даже фрагменты из фильмов об открытиях, изобретателях и реформаторах. Ну, может быть, это как-то слишком глобально, а вот если на уроках труда научат наших детей чему-нибудь практическому, как вы думаете, будет ли это полезно, пригодится ли им в жизни, и чем вас, чему вас научили уроки труда в школе? Учат в школе, учат в школе.
1: Макс, вспоминаем. На связи. Здравствуйте. На уроках труда вырезал из дерева, красил, строгал. Мне очень нравился этот урок.
2: Угу. Елена пишет. Добрый вечер. Я из 80-х. Уроки труда для девочек я ждала, когда была тема кулинарии. Мы приносили заранее из дома продукты для выпечки и распределяли, кто что приносит, кто муку, кто молоко. Вот я, да, что-то такое тоже начинаю вспоминать. Пекли вкусные печенья, кексы и так далее. А вот труды швейные не любила, не было интереса. Но все равно заставляли изучать швейную машинку, стежки, кто что шили. Мальчишки на трудах изучали столярное дело, красили, пилили чего-то, и никаких учебников не было для этого, как сейчас. Просто информация, уроки непонятные. Елена, Москва.
1: Понятно, напишите нам, плюс 7-909-955-1030, мы сообщение будем зачитывать. Ну а прямо сейчас замечательное музыкальное произведение. Народный артист России Михаил Шуфутинский
2: возглавляет наш хит-парад, которую неделю последний полет.
3: Небо надо мной плакало мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой, я больше не буду.

0: карете. Спасибо Виктору Королеву. Друзья, без кареты, но с помощью интернета Валентина нам написала, приехало сообщение. Здравствуйте, радио Шансон. Я очень благодарна нашим учителям по труду. Нас учили варить, шить, вязать и так далее. В общем, все, что должна делать девочка. Как сейчас помню, именно на уроках труда я сама шила себе платье, кофту и юбку, а в 9 классе мы вообще ходили на комвольно-суконный комбинат и работали там на полную, не полную смену, но за деньги. Как это было прекрасно, сейчас это нельзя, другое нельзя, даже убирать в классе после себя нельзя, каких-то недотрог воспитываем.
1: Ну почему нельзя-то? Можно.
0: Ну, видимо, не разрешают почему-то где-то. А-а-а. Ленинская, Кузнецкий, Кемеровская область
1: вот
0: на связи.
1: Там нельзя, да. Туся пишет: добрый вечер, обожала урок труда в школе. И как я ждала каждую неделю и бежала в этот день в школу. Даже если болела, могла любой урок пропустить, но только не этот, где можно было шить. И кто из девочек не хотел шить, я за них тоже шила. Только бы дали ткани. Бедная мама моя в старших классах, я ее одежду многую перешила для себя и училась с удовольствием. Помню, как она плакала, когда я счастливой выскочила к ней из-за шторки в сарафане, из-за ее крепдышиновой юбки. Как я растерянно смотрела на нее, искренне не понимала, почему она плачет. В дальнейшем окончила швейное училище с красным дипломом, шила и каждый день выходила в новых нарядах. Соседи маме всегда говорили: «Ой, Тамара, где же вы денег-то столько берете? Она же у вас каждый день в новом». Я по сей день шью, но уже не так часто, но мечтаю открыть свое ателье.
0: То есть пусть все получится. Сейчас сделаем небольшую паузу в нашем радиоателье, но потом продолжим.
2: Городские встречи на радио Шансон. Реклама на радио Шансон.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатов розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на вайл.
8: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», Александр Иванов и группа «Ронда», Татьяна Куртукова, «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
9: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». Моторное масло «Лапаль», созданная на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Сергей Любавин только что на радио «Шансон». Ну а в эту субботу, 3 октября, артист представит свою новую юбилейную программу «Навеки» в Государственном Кремлевском дворце.
1: Да, в сопровождении симфонического оркестра. Придут поздравить Сергея Михаил Шфутинский, Татьяна Буланова, Евгений Григорьев, Сергей Куренков и другие артисты. Наверняка тоже что-нибудь ведь споют, да? Замечательный концерт для зрителей старше 12 лет.
0: И, друзья, у вас есть возможность за ближайший час, наверное, вот, получить два билета на концерт Сергея. Пишите свои истории по теме, пишите ярко, жизненно, красиво и забирайте
1: музыкальный подарок. И не забудьте, указать, что вы хотите билеты, да, это будет для нас означать, что вы можете. Мало того, что хотите, еще и можете попасть в Москву 3 октября в Государственный Кремлевский дворец. Кто что делал на трудах в детстве, пишите, что делают ваши дети, какие навыки вы считаете стоит им вот так подойти и привить как следует.
0: Добрый вечер, дорогие ведущие. Мы на уроках труда и вышивали, шили себе резиночки, юбки, готовили борщи, пекли печенье, а наши мальчики делали сами табуретки, выжиганием занимались. Особенно нравилось, когда мы что-то готовили. Потом приглашали мальчиков к нам и все вместе ели наши блюда. Все довольные были. Мальчишки хвалили нас, даже когда не очень вкусно получалось. Жалко, что у наших детей такого нет. Татьяна, спасибо.
1: Да, это было, кстати, очень мило. И спасибо вам, дорогие радиослушатели. Вот прям волну воспоминаний во мне пробудили, потому что я не помнила, как это было. А вот сейчас, да, в недрах подсознания что-то там закопошилось такое.
0: И это примирело, потому что были какие-то, может быть, разногласия. Мальчишки-девчонки там где-то закосы дергали или еще что-то. А потом раз вот на трудах вкусное печенье, и как-то вот все налаживались отношения.
1: Да. Тамара Кутидзе поет нам далее. Песня называется «Девочки, он занят». Вы тоже можете занять себя и написать вечернее шоу «Городские встречи» на радио «Шансон».

0: в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 4 градуса. Завтра утром будет также облачно с прояснениями и плюс 4, днем облачно и плюс 8 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: «Алтын» – большая распродажа золотых цепей и браслетов в «Алтыне». 200 видов. Успей купить «Алтын». Подробности акции в салонах «Алтын» в Республике, Золотой Миле и Парке Авеню. Акция действует до 31 октября 2026 года.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Европы сон.
1: Здравствуйте, в эфире новости на радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. В студии Наталья Самородова. Оптовые цены на красную рыбу в России в результате провальной лососевой пути

0: Цены резко выросли. Нерка подорожала на 36% в годовом выражении, кита на 74%, горбуша на 97%. Причиной считаются природные факторы, основной из которых повышение температуры воды. Дополнительно влияют курс доллара, доступ к кредитованию, растущие издержки предприятий. В Росрыболовстве также пояснили, что подходы тихоокеанских лососей носят цикличный характер. Частично снижение, по мнению ведомства, нивелирует хорошая добыча других видов. Например, промысел сельди в этом году идет лучше ожиданий. Красная кнопка для защиты от мошенников заработает на госуслугах до конца года, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он пояснил, что сервис поможет тем, кто попался на уловки мошенников. После нажатия на кнопку значимые онлайн-операции будут заморожены, и злоумышленники не смогут перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли. Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. Нижегородская книжная ярмарка пройдет со 2 по 4 октября в пассаже главного ярмарочного дома. В этом году для гостей запланировано более 80 мероприятий. Более 100 издательств из 16 регионов России представят свои книги. Планируется, что участниками программы ярмарки станут Дарья Донцова, Александра Маринина, Захар Прилепин, Олег Рой, Тута Ларсен, Алексей Варламов и другие известные писатели, журналисты, актеры, режиссеры и популяризаторы науки. Для посетителей старше 12 лет. Аукционный дом «Сотбис» выставит на торги 12 картин художников-импрессионистов и модернистов 19-20 веков. Предварительная оценка стоимости всех картин – 450 миллионов долларов. На торгах будут, в частности, представлены «Цветущие каштаны» Винсента Ван Гога, которую он написал за несколько недель до смерти. За нее аукционный дом рассчитывает получить около 180 миллионов долларов. Также будет представлено полотно Поля Сезана «Арлекин». Работа, которую не показывали публике с 1975 года, оценивается примерно в 120 миллионов долларов. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон»
2: для лиц старше 18 лет.

0: Начало третьего в Магадане. С вами ночное шоу «Городские встречи» в московской студии радио «Шансон». Роман Шахов.
1: Юлия Степанова. Добрый вечер.
0: Дорогие друзья, буквально через час напоминаю, что у нас в гостях многократный лауреат премии «Шансон года», заслуженный артист России Виктор Третьяков. Не пропускайте, смотрите, слушайте. Ну, а сейчас мы вернемся к теме. Если вдруг вы не знаете, о чем сегодня тут рассуждаем, спрашиваем, кто что делал в детстве, в школе, на уроках труда? Что делают в настоящее время ваши дети? Какие навыки на этих занятиях стоит прививать подрастающему поколению?
1: Вот наш продюсер, например, считает, что готовить надо было учить и девочек, и мальчиков.
0: Полезный навык, между прочим, да?
1: Да, нормальной жизни.
0: Все хотят, и надо, чтобы все умели готовить.
1: Кстати говоря, я первый раз вышла замуж, совершенно не умела готовить, но мне казалось, что умею. И вот знаешь, Ром, надо отдать должное супругу, он спустя несколько десятков лет сказал, значит, а ел тогда, ел, нахваливал, он сказал, ну, надо сказать, говорит, Юля, готовила ты тогда на редкость невкусно.
0: Гадость, это ваша заливная рыба.
1: Да. Ну ничего, все с годами пришло.
0: Пишите сообщения, пусть они приходят на номер +7 909 955 103 0. Друзья, автору самого яркого сообщения до конца этого часа вручим 2 билета на концерт Сергея Любавина. Концерт случится 3 октября в Государственном Кремлевском дворце для меломанов старше 12 лет.
1: Да, так что пишите. Номер Рома напомнил, не забудьте о подписи.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Народный артист России Стас Михайлов. Городские встречи продолжаются, и ваши сообщения по теме.
1: Николай Шунков из Читы пишет. Привет. Помнится, в 9 классе от нечего делать в качестве выборочного экзамена решил сдать технологию труды. Угу. Мне достался счастливый билет номер 1, и одним из заданий было перечислить виды древесины. А в качестве практического задания необходимо было собрать ящик для рассады. И не думал, не гадал, а стал огородником. Кстати, полученные знания реально пригодились в жизни. Благоустройством на даче самостоятельно занимался. Мастерил полки, обрабатывал древесину, красил все, тщательно промерял до миллиметра. И основу для успешной сдачи экзамена, основы в меня еще в детстве заложил мой папа, научив всему тому, что он умел делать сам. Опять же, ему спасибо.
0: Спасибо вам. Светлана, на связи. Уроки технологии у моего ребенка вел очень талантливый человек Ракитин Михаил Юрьевич. Он привил ребятам не только основы плотницких работ, но и увлек их резьбой по дереву. Мы, кстати, в школе тоже занимались, я вспомнил. Мой сын, благодаря этому навыку, был участником Всероссийской олимпиады школьников по технологии, которая проходила в Казани. Угу. Я уверена, что эти навыки пригодятся в жизни.
1: Угу. А, очень смешно, но действительно многое умели делать парни, да, мужчины. Я, например, до своих 26 лет не знала о существовании слесарей, автомехаников, мастеров по там, шить кожу и прочее. Папа все делал.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Спасибо воровайкам. Маруся из Красногорска на связи. Добрый вечер. Все ученики советских школ умели делать то, что должны были уметь дети, чтобы помогать родителям дома. Девочки умели шить и готовить. Мальчики молоток уверенно держали в руках в школе, и дома были прибиты все полочки. А на плите всегда кипел вкусный борщ и блины. Сейчас дети не знают, с какой стороны подойти к лопате, чтобы вскопать грядку.
1: Ну, не все дети. Некоторые знают.
0: Кто-то знает, да. Но, с другой стороны, мы же должны их обучить.
1: А мы сами не знаем, зачастую. Светлана пишет: добрый вечер. Я на уроках труда училась работать на токарном станке, делать скворечники, настольные лампы и все в таком духе, так как у нас вел труд мужчина. Жила в поселке Светлана. И, кстати, все в жизни пригодилось. Жила в Кировской области.
0: Ой, дорогие друзья, спасибо, что вы сообщение пишете. Мы до конца часа подведем итог и кому-то вручим 2 билета на концерт Сергея Любавина. Концерт случится 3 числа, случится в Государственном Кремлевском дворце. Если хотите, добавляйте в свои сообщения «хочу на концерт». Сейчас вернемся к музыке.
2: Хулиган, улица, мама. Тебя влюбился я с первого взгляда. Ты девочка, бай, запомни.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Несколько месяцев назад я уже рассказывал о том, что хакеры нет-нет, да стали обращать внимание на автомобили и их операционные системы. На днях австралийские компьютерные кудесники перепугали автовладельца наглядной демонстрацией силы. Они дистанционно взломали новый китайский пикап BYD. Заперли водителя в салоне, включили дворники, фары и громкую музыку. А через салонные микрофоны получили образцы голоса хозяина, которыми в теории можно было воспользоваться для управления смартфоном. Казалось бы, счастливым обладателям технологичных китайских автомобилей пора впадать в панику. Но отечественные эксперты успокаивают. Российским водителям такое не грозит. По той простой причине, что поступающие к нам официально китайцы надежно защищены от хакеров урезанием умного функционала. Нет онлайн-связи с китайскими серверами, нет и удаленного взлома. Впрочем, иногда наши автомобилисты не ищут легких путей и, покупая серый импорт, сами усложняют себе жизнь, ставят нештатные прошивки, и вот тут-то киберзломщикам и открывается настоящий простор для творчества. Мораль проста. Лучший способ уберечь машину от взлома – разорвать ее порочную связь с глобальной паутиной. Это самая безопасная автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: сбываются сны.
1: Дорогие друзья, просыпайтесь, это шоу «Городские встречи». Возможно, сейчас мы прочитаем ваше сообщение. Вечер добрый, любимый радио. В Северодвинске, в школе номер 5, Николай Максимович Быканов был самый лучший учитель труда за всю историю школы с 70-х годов прошлого века. Он нас и слесарному делу учил, и пилить, нарезать резьбу, работать напильником и прочее. А также учил и плотницкому делу. Научил также пилить, делать табурет без единого гвоздя, работать на токарном станке. Я даже сам выточил из бука толкушку для пюре, будучи школьником. Как вам такое, зумеры? Резьбу-то нарезать сможете? Меня на работе так и зовут Кулибин. Благодаря отцу и урокам труда в школе умею все. Эх, мне бы сейчас учителем труда поработать. Научил бы чудесам молодых, пишет Газарец.
2: Спасибо.
3: Городские встречи на радио Шансон.
4: Реклама. Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступен в комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавы LF7 2026 модельного года, не является ответом. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавы LF7 на сайте havail.ru. 13+.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
6: ОМВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
9: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
8: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
10: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма» сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
11: Радио «Шансон» представляет.
12: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
13: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Заслуженный артист России Сергей Трофимов только что в эфире. Радио «Шансон», добрый вечер, пишет нам Иван. Учился я в деревенской школе с 2000 по 2009 год. Урок труда я любил, так как мы на токарном станке делали скалки, подсвечники, скворечники делали, и были конкурсы на лучшую табуретку. Выжигали паяльником, все мастерили, что учитель разрешал. Сейчас купили дом в Новой Москве. Делаю сам ремонт, траншею под кабель сам копал. Считаю, что урок труда в школах должен быть, чтобы дети могли научиться держать молоток. Спасибо за внимание. Спасибо
1: нам
0: вам.
1: Очень активно пишет Наташа. Все-таки в советское время было грамотно построено общение в школах. Помимо понятных учебников, были уроки труда, на которых прививали необходимые для жизни навыки. Мальчиков учили азам, с которыми они могли починить элементарные вещи. Ну, а девочек приучали быть хорошими хозяйками, шить, вязать, готовить. Это было необходимо. Спасибо за мое счастливое детство. С любовью, ваша Наташа.
0: Ой, Наташа первая написала. Вот
1: да,
0: Наташа билет. Наташа, поздравляем.
1: Да, на этом не прощаемся.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 4 градуса. Завтра утром будет также облачно с прояснениями и плюс 4, днем облачно и плюс 8 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
5: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын. В торговых центрах Рояль, Дзержинец и ЦУМ. Акция действует до 31 октября 2026 года.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
0: Радио «Шансон».

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 44 дня. 19 часов в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Два новых мобильных пункта вакцинации от гриппа открылись в Москве. Так сообщила заммэра Анастасия Ракова, на Воробьевых горах под пунктом вакцинации оборудовали кабинку канатной дороги. Она стала настоящим арт-объектом. Еще один павильон установили в Зарядье. Теперь сделать прививку вне поликлиники можно в 20 мобильных пунктах, в том числе у станции метро, МЦК и НЦД. Все пункты работают ежедневно без предварительной записи. Перед прививкой врач осматривает пациента, процедура занимает 10-15 минут. Достаточно взять с собой паспорт, а при наличии и полис ОМС. Также вакцинация проводится в поликлиниках, школах и детских садах. После запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали время в пути от Москвы до Минска может сократиться до 3 часов. По информации

Новости. Новые поезда смогут разгоняться до 400 км в час. Сейчас время поездки между Москвой и Минском составляет 7-9 часов. Прогнозируемый пассажиропоток составит почти 6 миллионов человек в год. В СМ повысят транспортную доступность Москвы, Минска и прилегающих регионов и будет способствовать укреплению отношений России и Белоруссии. И еще о России и Белоруссии. На внутреннем белорусском рынке сохраняется устойчивый спрос на российскую парфюмерию, косметику и бытовую химию. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Российские компании, по словам министра, не рассматривают локализацию производства в Белоруссии, поскольку в республике есть собственная развитая производственная база. А условия взаимной торговли в рамках ЕАЭС позволяют российским производителям поставлять продукцию на белорусский рынок без размещения производства на месте. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг и другие. Возрастное ограничение 12+.

красила охрой клены и банальный плела сюжет. Он без памяти был влюбленным, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы с календаря. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Долго с трепетным чувством долга он воскресный встречал рассвет, а потом бесконечно долго ждал любви от любви в ответ. Будет медлить зима.

0: 19 часов 5 минут московское время. Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите эфир радио «Шансон». Городские встречи продолжаются в эфирной студии. С улыбками слушают потрясающую музыку Роман Шахов.
1: И Юлия Степанова, добрый вечер.
0: Мы обещали, и все получилось. У нас в гостях автор-исполнитель, заслуженный артист Российской Федерации, многократный лауреат Всенародной премии «Шансон года» Виктор Третьяков. Витя, добрый вечер.
2: Добрый вечер, дорогие друзья.
0: Ой, сразу и в который раз благодарим тебя за прекрасные песни, которые украшают эфир радио «Шансон» и вообще помогают людям чувствовать себя живыми на этой планете.
2: Спасибо.
1: Я старался.
0: Да. Значит, старается Виктор не только на концертах, о которых мы поговорим, но есть еще такое замечательное мероприятие, как «Третьяковка». И вот не так давно оно было. Расскажи, как прошло-то. Просто не все там побывали, кто хотел, но любопытно.
2: Это такой свой собственный фестиваль,
0: да.
2: Вот, который проходит в третьи выходные сентября. В этом году был 14-й фестиваль. Не получается каждый год, а ему уже, этому фестивалю, лет 20. Вот. Не каждый год получается по разным причинам. Но вот 14 мы уже сделали. В следующем году, надеюсь, будет 15-й. Каждый раз я приглашаю разных артистов. Ну, или бывает, что, естественно, и повторяются артисты, которых приглашаю. В этом году были, это из Питера был Андрюш Косинский, вот, Сережа Матвеенко из Москвы и Ромарио, я в этом году...
0: Рома Луговой, да?
2: Да, Рома Луговой, да, Луговых.
0: Луговых.
2: Да, которого я в этом году первый раз пригласил, и, в общем, все получилось у нас.
0: А когда будет анонс следующего? Вот за сколько ты примерно даешь?
2: Летом.
0: Летом.
2: Когда мы понимаем, что да, мы справляемся с историей, это, собственно, на наши плечи ложится, это не какая-то не коммерческое ни в коем случае мероприятие. Mm-hmm. Вот, для нас, во всяком случае, для нас стоит только забота и не более того, да. Ну и получается, у нас встреча всегда очень душевная, всегда классная. И люди покупают, просто снимают номера в оздоровительном комплексе. И, в общем, у нас концерты происходят и официальные, и потом в коридорах.
1: Посиделки,
2: да, в общем.
0: Общение все. Такое классное, да. Музыка. Что-то из фотографий, друзья, есть в социальных сетях Виктора Третьякова. Немного, может быть, когда-то появятся видеоролики, тоже бы хотелось, может быть, все.
2: Снимали много, но я сразу отвлекся после фестиваля, другими делами был озабочен. И, на самом деле, мало фотоотчетов. Угу. Я пока не особенно понаблюдал.
0: Угу. В целом, юбилейный год, как твой, насыщен событием?
2: Этот год такой насыщенный, что и трагедия, и радость, все, не буду сейчас распространяться, но были и,
0: в общем, и тяжелые события.
2: И тяжелые события, угу. Да, и радостные события, и все в одну кучу. Эта куча называется «Жизнь».
0: Да, друзья.
1: Да.
0: Вот. И многое о жизни, если что-то вы пока еще не понимаете, можно почерпнуть в мудрых, красивых песнях Виктора Третьякова. И песни эти зазвучат в октябре не только у нас в эфире, но и в Государственном Кремлевском дворце. Вот об этом мы как раз поговорим. Может быть, не все еще знают. И маэстро слова.
2: Значит, друзья... Я очень рад, что этот концерт традиционный уже. Он стал традиционным 2 раза в год. Иногда 1 раз в год, но в последнее время 2 раза в год. Весной и осенью я делаю сольный концерт в Государственном Кремлевском дворце, а именно в дипломатическом зале. Это такой отдельно стоящий зал, камерный, на 200 человек. Очень уютный, с очень шикарным звуком. И тоже встречи такие замечательные у нас проходят. 18 октября, этой осенью, уже очень скоро, на самом деле, уже первый, у нас октябрь уже начался.
1: Да.
2: Так что через 18 дней, друзья, билетов еще чуть-чуть, подчеркиваю, осталось. Поэтому буду вас ждать к себе в гости.
0: Что очень удобно, это воскресенье, начало в 18:00, категория 12+. Зайдите в сети, посмотрите, и если еще не были, то настоятельно рекомендуем, потому что это как раз та музыка, которую все-таки приятнее слушать, когда вот небольшое пространство.
2: И она живая, да. Да. Одно дело, пластинки-то одна история, а когда вот артист перед тобой сидит близко-близко и живьем, честно работает, это совсем другая история.
1: Да, и концерт носит название, и тем не менее пишу.
2: Это строчка из песни, которую мы еще услышим сегодня. И я про это еще отдельно расскажу.
0: А сейчас небольшая пауза, после которой мы вернемся. Не забывайте, что радио «Шансон» можно не только слушать, но и смотреть на сайте радиостанции, также в соцсетях, ну и, конечно, в мобильном приложении.
3: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон». До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 23 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: встречи. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете и смотрите «Городские встречи». В гостях у нас заслуженный артист Российской Федерации Виктор Третьяков. Узнали мы уже о том, что в воскресенье 18 числа в дипломатическом зале Государственного Кремлевского дворца случится концерт. И тем не менее, пишу, вы пока...
1: 12+.
0: 12+. Зайдите, посмотрите наличие билетов и свои планы скорректируйте. Но...
1: Билетов мало, но... поэтому поторопитесь.
0: Мало, да. Друзья, есть же у нас еще культурная столица, которая тоже не остается без хорошей песни со смыслом.
2: Поскольку мы так договорились, что в этот месяц, когда концерт в Кремле, в этом месяце я в Москве не работаю больше, да, поэтому я работаю всегда в Питере. И так получается, что всегда, ну, назовем это генеральная репетиция концерта в Кремле, это концерт в Санкт-Петербурге, в гнезде глухаря, в питерском. Какой там плюс, я честно, ребят, не знаю, да.
0: Какой плюс ты дашь, Витя?
2: Поскольку ко мне приходят...
1: Сами как себя.
2: И беременные приходят, так у меня, может, даже минус один, да, ну, или минус два. Вот. На самом деле, давайте обозначим плюс 18, хотя я вокруг шеста не танцую и матерных песен не пою. Я спокойно сижу на стульчике и пою свои песни.
0: Хотя год юбилейный, все возможно. Приходите. Что-то, да. Но, с другой стороны...
2: Раз надо обозначить, 18+,
0: да,
2: будет.
0: Безусловно.
2: Максимум назначим.
0: 10 октября, это очень удобно, дорогие жители Санкт-Петербурга, это суббота. Так что у вас будет замечательная возможность. Сначала в 20:00 заходите, смотрите, подпевайте любимой музыке. По поводу этой музыки, которая на альбом. У тебя же большой багаж песен, наверное, которые вот еще не записывались, или ты записываешь все как сейчас?
2: А как должно быть? Нет, у меня нет никаких песен, которые надо было бы записать.
0: Да?
2: Нету. Загашники нету. У меня есть, наверное, какие-то на диктофоне насвистанные или там наигранные мелодии. Вот. И есть в черновиках какие-то мысли или какие-то зарисовки. Вот, полностью. И этого добра, назовем так, его много. Но вот такого материала, что у меня какая-то есть песня, я собираюсь ее записывать, пока нет. Но я никогда себя к стулу не привязывал, я себя не носил в этом смысле. Когда срок придет, и песенка подойдет тоже.
1: А когда вы знали, из какого ссором рождаются
2: вот именно
1: песни?
2: Тем более, что много всяких... Вот я с какой проблемой сейчас, да? Я сделал операцию летом по замене...
0: Смотрели в соцсетях.
2: Да, сустава, вот к вам с тростью пришел, элегантно пришел в костюме с тростью. Вот, поэтому я пока вот этим занимаюсь.
1: Нет, шеста не будет, я поняла.
2: Да, шеста не будет. В этот раз опять не будет шеста.
0: Дорогие друзья, значит, есть альбом «Бронепоезд», да, который сейчас...
2: Вышел в этом году, в марте, да, в день моего 65-летия.
1: Хорошее название.
0: И вот этот альбом, я так посмотрел на сайте, там же что-то можно приобретать, да, потому что вдруг кто-то захочет на сайте.
2: Конечно, конечно. Все есть на сайте, заказ почтой и с автографом всегда. Можно и в интернете все это уже, ну, как бы тоже купить, скажем, да. Как говорят, на всех цифровых площадках этот альбом есть. Вот. Но если кому-то хочется подержать в руках, помаять вещь, как говорят, да.
1: Чтобы свой был.
2: Да, и получить автограф от автора, то, пожалуйста, у меня на сайте третьяков.ру есть такой раздел «Заказ почтой», «Заказ по почте», и там все написано, как это сделать.
0: Кстати, сайт уникальный в наше время.
1: Как все лампово. «Заказ почтой».
0: На этом сайте настолько лампово, что, друзья, там есть даже форум.
2: Кстати, форум уже несколько лет, я не знаю, сколько лет мы уже не пользуемся.
0: Ну, года два, по-моему.
2: Когда не было соцсетей, да, это ж начинался у меня сайт, вот, когда еще не было соцсетей, где мы сейчас все общаемся. Угу. А мы все общались, да, вот на форуме, действительно ламповый, согласен.
1: Это стиль.
0: Ой, друзья, зайдите на форум, что-нибудь напишите, потому что там, ну, действительно...
1: Давай, оживить.
2: А я уже спрашивал разработчика, говорю, может, нам отказаться уже, но как-то не модно. А мне отговорили, да, тоже вот это, тоже намекнули, вот слово «лампово» мне понравилось. Вот, но мне какое-то другое слово сказали. Ну, сказали, что у артиста, по идее, должен быть сайт.
0: А с другой стороны, это же архив переписки, общения. Ну, понимаешь, как рукописи не горят, а вот форумы не выключаются.
1: Ну, я, кстати, люблю форумы читать старые. не знаю.
2: Вот я честно, я свой форум не читал уже несколько лет.
0: Вот честно. Поэтому еще и не удаляют. Чтобы...
1: Забыли.
0: Ой, друзья, пока вы зайдете на сайт Виктора Третьякова, может быть, в частности, на форум или еще куда-то, мы сделаем небольшую паузу, после которой продолжим наше общение.
3: Городские встречи на радио Шансон. Нижегородская реклама на радио Шансон.
4: Ого, красавец! Вот что значит порода.
5: А как зовут?
4: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.

0: Обои? Есть. Ламинат? Есть. Двери? Есть. Сантехника? Есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам.
3: Благодарю вас.
1: Спасибо вам
3: очень
1: спасибо
3: благодарны.
1: Большое. Вы вам благодарны. Большое спасибо.
4: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
5: 18+.
6: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
7: Начинаем новую жизнь.
6: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280. 8 2

0: «Легкие встречи».
1: Очень приятно, что вы в нашей компании, дорогие друзья. Здесь городские встречи на радио «Шансон». В гостях у нас заслуженный артист Российской Федерации Виктор Третьяков, к которому пришло вот такое сообщение. «Дорогой Виктор Анатольевич, не так давно я стал счастливым обладателем флешки с вашим альбомом. Я несколько раз переслушивал его, включая с первой песни, и выключать не хочется, потому что каждое произведение отдает душевным теплом, домашним уютом. Ваш альбом слушаю у себя в машине, поскольку чаще всего я один передвигаюсь в потоке транспорта. Для меня это лучшая среда, чтобы никто не отвлекал от погружения в песни с глубоким смыслом. Спасибо за ваше творчество большое. Такая поэзия помогает жить». Это с Читы Николай Шумков написал.
2: Трогательно. Николай, спасибо за теплые слова.
1: Спасибо. Да, это вот наши слушатели.
2: Ну, не первый, Николай, не первый человек, который... Очень многие отмечают, что очень здорово слушать в машине. Особенно вот тот, который на много песен, который на 6 часов есть у меня альбом. Я не знаю, какой
1: 120 песен. А, ну, да. Фотография была.
2: Да. Вот. То есть почти, то есть около 6 часов звучит, и это можно из одного города в далекий город доехать ни разу без повторов. То есть без повторов можно слушать и слушать.
1: А мы вот сегодня слушали наши жизненные истории, спрашивали тех, кто у приемников сейчас ностальгирует в компании городских встреч, в какие, когда люди ходят в школу, у них, кроме обычных предметов, есть еще уроки труда. И вот какими были уроки труда в Риге у тебя?
2: Я думаю, такие же, как и во всей...
1: Что там делали?
2: И во всей стране. Да. Во-первых, это предмет, по которому всегда у всех, наверное, было 5. Ну, я так понимаю, даже у самых двоечников...
3: Надо было сильно отличиться.
2: Всегда было, у всех была 5. Труд для мальчиков, домоводство, по-моему, да, для девочек было. Так, надо вспоминать. Мы на труде что? Я помню, что точно делали табуретки. Вот от начала до конца деревянные.
1: Без гвоздей или с гвоздей?
3: Сколько ж табуреток-то на свет?
2: Нет, ну, в общем, ножки там как-то вот... Ну, в общем, табуретки делали, да. Потом, помню, гнули вешалки вот эти, которые складываются такие, металлические.
1: О, ничего себе.
2: Ну, да, там такая конструкция, да-да-да, конструкция была сложная. Вот это помню. И еще, да, еще очень хорошо помню, что трудовик... стояла большая чашка вот такая. Ну, это же не кабинет труда, ну, или кабинет
1: мастерские,
2: труда.
1: Мастерские, скорее всего.
2: Да. Стояла огромная чашка с сухариками из черного хлеба, соленые.
1: Вот это да.
2: Я, наверное, трудовик сам любил и когда-то запал на это, да. И уроки труда, вот у меня даже, вот вы сказали, труд, да. У меня сразу во рту плимка сухарик, соленый сухарик. Потому что все почему-то его грызли. Когда работали, вот это было здорово. Вот это
3: дополнительная было здорово. Мотивировка, опять же, приходить на уроки. Ну, прекрасно.
2: Вообще, да, кстати, напомнили. Недавно увидел такой, ну, не знаю, такая веселая картинка или карикатура, где такой дядька, ну, в общем, как трудовик, да? Ну, представь себе такой.
1: Ну, стереотипный такой.
2: Да, с усами, в спецовке, в какой-то, может, даже там трудовой такой кепочке, да? И держит в руке тонкую ножку бокала такого треугольного, там оттуда соломка торчит, и подпись «Мастер и Маргарита».
1: Ой, дорогие...
3: Про уроки труда у меня тоже есть смешная история. Давай. Когда девочкам на домоводстве учительница говорит: сегодня будем изучать выворачивание канта наизнанку. Встает девочка, говорит: это как же? Моральный закон надо мной и звездное небо внутри.
2: Хорошо.
1: Какие законы в следующей песне Виктора Третьякова? Давайте спросим автора. Как называется произведение у нас на очереди? Что сейчас будет?
3: Оправдание.
2: Оправдание. Эта песня, смотрите, она, во-первых, дала название альбома. Да? Я нашел, то есть сначала я предполагал одно название, но потом оно мне не очень понравилось. В общем, в итоге я стал искать слова в своих собственных песнях, как можно было назвать альбом. И вот в этой песне нашел слово «бронепоезд». Вот, и подумал, что хорошее, вот для альбома это хорошее название. Во-первых, это красиво.
1: Все, вот во-первых, это красиво. Поехали.

измерить. Товарищ верь, пройдет она. А жизнь во сне прошла на треть, но в самом главном получилось на небе все.

0: Виктор Третьяков в эфире радио «Шансон». Послушали мы замечательную песню. Вот как раз «И тем не менее пишу» строчка из этой песни заглавила целый концерт, который случится 18 октября в воскресенье. Стартует он в 18 часов и пройдет в дипломатическом зале Государственного Кремлевского дворца для меломанов, для людей с хорошим музыкальным вкусом старше 12 лет. Приходите.
1: Которые любят камерную душевную атмосферу, да. Зал на 200 мест. Всего. Билетов, соответственно,
2: мало.
1: Да.
2: Хочу еще напомнить тем, кто пойдет на концерт, что в Кремль нужно приходить заранее. Там три зала, и будет, в общем, и во всех трех залах будет концерт, в том числе и в дипломатическом. Поэтому, пожалуйста, приходите раньше, чтобы не опаздывать.
1: Ну, можно случайно посетить все три.
0: Там просто действительно серьезные меры.
2: Да, пропускной пункт пропуска один, а концертных зала три. В том числе и большущий зал, и малый зал там на 1000 человек. Ну, в общем, много людей будет.
0: Много людей ходит на хорошие концерты. Скорее всего, как-то культурно отдыхаешь и ты, дорогой Виктор Анатольевич. Расскажи, вот как это происходит? Может быть, общение с природой, может быть, дома смотришь куда-то, вот, например, в окно. В небо, да, или путешествуешь.
2: Мы живем на природе теперь, слава богу. Это один из
0: плюсов,
2: одно из того, что случилось в этом году, да, я наконец-то приобрел собственное жилье в 65 лет. Поздновато, конечно, но это случилось. Вот. И мы живем на природе, и из окна, и из закрытого окна, или можно выйти на порог, и ты попадаешь не на улицу, не тротуар, а попадаешь на газон. Поэтому природа, вот такая у нас природа.
0: То есть до этого ты в доме не жил, то есть квартиры были, да, как?
2: Нет, жил, почему? Да. Но я жил в чужом доме.
0: А, в чужом доме.
2: Мы снимали 13 лет зачем-то. Но, тем не менее, случилось то, что случилось. А теперь собственный, как поет Курас Валера про самолетик, маленький, но свой.
1: Поздравляем.
2: Спасибо.
1: Дело хороший.
0: Занимаешься чем-нибудь? Ну, вот как-то вот планируешь ландшафтные дизайны? Или просто вот отдыхаешь, созерцаешь?
2: Жена у меня занимается... Ей это нравится.
0: Ага.
2: Ну, вот. Ну, мы там кое-что там посадили, какие-то туи. У нас там уже росли на участке какие-то плодовые деревья. Ну, а так просто все аккуратненько, чтобы было красиво и мило глазу.
0: Мило глазу бывает не только вот приобрести альбом, взять в руки, посмотреть на красивые флешки стильные, которые, кстати, вот, мне кажется, это твоя вот такая была фишка, твоя была мода на них. Сейчас-то...
2: Слушай, так оказалось. Я думал, когда-то я выпустил первую флешку, да, а вообще началось с того, что один мой знакомый сказал, когда ему дарил очередной диск, он сказал, что диск, у меня в машине уже некуда диск вставлять, ты мне подари флешку. Я подумал, что, наверное, и да, и потом машины пошли как-то уже без вот этих дисководов, да. Я подумал, что надо бы флешку выпустить, и стал интересоваться просто в интернете, кто какие флешки выпускает, и как это выглядит. И оказалось, что никто ничего не выпускает, на самом деле. И так получилось, что, ну, конечно, не я первый, да, в стране. Конечно, кто-то там выпускал, но, во всяком случае, может быть, я, благодаря мне, как-то люди толчок какой-то получили. Я знаю, что сейчас все уже на флешках выпускают свои альбомы. В общем, нам пришлось как-то придумывать это с нуля, как это могло бы выглядеть. И вот так потихонечку, то на картонке, то в коробочке деревянной, в шкатулочке, то, в общем, вот так потихонечку.
0: Творческая находчивость и инженерная смекалка сделали свое дело, и, ну, все получилось здорово.
1: Да.
0: Дорогие друзья, мы сейчас сделаем тоже со своей смекалкой коммерческой кое-что важное. У нас небольшая пауза. Вы оставайтесь в компании «Радио Шансон». Я так понимаю, что что-то пишут нам.
1: Пишут.
0: Вот, в адрес нашего дорогого гостя. Мы это зачитаем чуть позже. Виктор Третьяков в гостях у «Радио Шансон», если вы вдруг только что присоединились. А сейчас важная информация.
3: Городские встречи на радио «Шансон».
4: На радио «Шансон» реклама.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожника в сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мой солвисар с натурой.

0: консультация со специалистом.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
0: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
5: О, РБ, ОГРН 24-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Колесная. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхо сгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. Эх, разгуляй! Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
7: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Городские встречи.
9: Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите «Городские встречи». Здесь у нас на «Шансоне» по-прежнему заслуженный артист России Виктор Третьяков. Вот такие вот красивые у меня альбомчики. «Бронепоезд золотой» и «Бронепоезд серебряный». Если вы хотите такие же, можно зайти на сайт артиста, и там есть вся информация.
10: Красиво. Кстати, нас сейчас слушает Алексей Белогрудов. Это дизайнер, который все это... Да, спасибо, Леша, который все это, вообще все мои альбомы, все мои плакаты, вот он все это придумывает, рисует и воплощает в жизнь.
9: Спасибо вам большое, Алексей. Далее, есть вот что от Натальи. Дорогие, для Виктора Третьякова, уважаемый Виктор, спасибо вам за творчество, все песни со смыслом, а про самый лучший год, просто такой позитив, удачи вам в вашем творчестве, буду рада и дальше слушать новые песни, и пусть все получится.
10: Спасибо, Наталья. «Самый лучший год», да, это такая специальная песня для поднятия настроения. Я еще вспомнил, Наталья, нас слушает в Минске, семья Огородниковых. Всем минчанам привет.
9: Угу. А будет ли привет когда-нибудь, может быть, он был, но давненько я вот как-то не, может, пропустил виниловый привет для поклонников творчества. Может быть, в юбилейный год, Виктор, вот.
10: Мысли были, это такая перспектива, я надеюсь. Я сейчас выдохну после всех событий.
9: Мы тебе просто идеи накидываем пока.
10: Да, эта идея, она витает в воздухе, и уже все повыпускали, да? Все повыпускали. Идея такая на перспективу.
9: Хорошо. А следующая песня у нас, как называется, Юль?
10: Два слова скажу.
2: Нет, у нас «Качели».
9: «Качели». Вот про «Качели» скажи, да.
10: Это песня юбилейная, про 65. Кто ходит на мой концерт, знает, что я с 25-летнего возраста каждые 5 лет пишу себе юбилейную песню. Вот песня, написанная в этом году, именно про мой этот самый юбилей. Про
9: 65. А за сколько ты до юбилея начинаешь уже размышлять о создании песни?
10: Ну, чем раньше, тем лучше, потому что у меня был эпизод с 55. Я там не успевал. И очень напрягся. Поэтому я стараюсь все-таки как-то загодя.
9: Скажи, пожалуйста, песня на 70-летие, она уже вынашивается?
10: Нет. Да я только вот, я же говорю, ребята, дайте, пожалуйста, выдохнуть после всех событий этого года.
9: Слушай, ну а вот если бы сейчас тебя слушал Виктор Третьяков, 20-летний, может быть, или 28-летний, что бы ты ему посоветовал? Или, может быть, вот как-то уберег от чего-то? Какой-то совет, может быть?
10: Не знаю, по-моему, Третьяков прошел неплохой путь. Может быть, в каких-то ситуациях надо быть немножко посмелее. Хотя это был бы, наверное, уже и не я. Все случилось, как случилось.
9: Классно. Слушаем песню, друзья, прибавьте громкость.

0: Виктор Третьяков только что на радио «Шансон». Друзья, если вы хотите послушать эту и другие замечательные произведения нашего гостя, которые сегодня в городских встречах, тогда зайдите на сайт артиста, посмотрите, где, когда вам удобнее сходить на концерт. Напомню, 18 октября, воскресенье, начало в 6 вечера, дипломатический зал Государственного Кремлевского дворца. Посмотрели мы там 195 мест, такая предельная точность. Концерт, и тем не менее, пишу, категория 12+, узнавали, билеты еще есть, так что заходите.
1: Приходите, я вас жду.
0: Будут ли там валторны, скажи, много ли там людей с ними?
2: Да.
1: Валторны вот в минусовой фонограмме, да, потому что я в основном на своих концертах играю просто под гитару, вот, но для того, чтобы это было более красивее и разнообразнее, эту несколько ставлю и минусовых фонограмм, а именно вот это, как ее спеть без валторн.
0: Вот. Как спеть? Ну, слушай, мне кажется, сколько ты уже поешь? Вот.
1: 38 лет. 1 сентября было 38 лет, как я на профессиональной сцене. А пою всю жизнь с детского сада, вот в детском саду. В подготовительной группе, наверное, это случилось. Воспитатели радостно сообщили родителям, что у ребенка есть слух. И все. Я был отдан в музыкальную школу.
0: Я 4 года, сколько там?
1: 4, да. 4 помучился.
0: И потом все, взял в свои руки. Очень люблю тебя спрашивать про книги. Есть ли какие-то сейчас актуальные, чтобы читать? Осень, дни становятся короче. Может быть, что-то вот читал и рекомендуешь. Ничего не читал, сам пишу.
2: Ты же сказал, год выдался непростым.
1: Ну, есть же такая, да, известная фраза, что человек до 28 лет должен читать, а потом писать. Вот. Но со мной случилось фактически то же самое.
0: То же самое. Да. Но по поводу, ты сказал, писать, может быть, книги стихов или что-то вот в юбилейный год, да.
1: Тоже нет. Тоже нет. Еще раз повторю, ребят, был очень сложный раз.
0: Это мы тебе как раз накидываем идеи к 70-летию. Спасибо за компанию, Вить. Мы уже...
1: Спасибо. 18 октября, Кремль.
0: Пока.
1: Пока.
2: До свидания.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 4 градуса. Завтра утром будет также облачно с прояснениями и плюс 4, днем облачно и плюс 8 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика неба», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская 57».
5: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
7: Бархатный шансон. История. 2015 год. Турция. Бодрум.

0: Шансон.
1: Здравствуйте, в эфире новости на радио Шансон в Нижнем Новгороде, в студии Наталья Самородова. Оптовые цены на красную рыбу в России в результате провальной лососевой путины резко выросли. Нерка подорожала на 36% в годовом выражении, кита на 74%, горбуша на 97%. Причины считаются природные факторы, основной из которых повышение температуры воды. Дополнительно влияют курс доллара, доступ к кредитованию, растущие издержки предприятий. В Росрыболовстве также пояснили, что подходы тихоокеанских лососей носят цикличный характер. Частично снижение, по мнению ведомства, нивелирует хорошая добыча других видов. Например, промысел сельди в этом году идет лучше ожиданий. Красная кнопка для защиты от мошенников заработает на госуслугах до конца года, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он пояснил, что сервис поможет тем, кто попался на уловки мошенников. После нажатия на кнопку значимые онлайн-операции будут заморожены, и злоумышленники не смогут перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли. Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. Нижегородская книжная ярмарка пройдет со 2 по 4 октября в пассаже главного ярмарочного дома. В этом году для гостей запланировано более 80 мероприятий. Более 100 издательств из 16 регионов России представят свои книги. Планируется, что участниками программы ярмарки станут Дарья Донцова, Александра Маринина, Захар Прилепин, Олег Рой, Тута Ларсен, Алексей Варламов и другие известные писатели, журналисты, актеры, режиссеры и популяризаторы науки. Для посетителей старше 12 лет. Аукционный дом «Сотбис» выставит на торги 12 картин художников-импрессионистов и модернистов 19-20 веков. Предварительная оценка стоимости всех картин – 450 миллионов долларов.

0: На торгах будут, в частности, представлены цветущие каштаны Винсента Ван Гога, которые он написал за несколько недель до смерти. За нее аукционный дом рассчитывает получить около 180 миллионов долларов. Также будет представлено полотно Поля Сезанна «Арлекин». Работа, которую не показывали публике с 1975 года, оценивается примерно в 120 миллионов долларов. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Евгений Григорьев, я как осенний лист. Первый вечер октября проводим в лучшей компании. Это радио «Шансон». У микрофона в уютную студию пробралась я. И я греюсь. Меня зовут Рита Виноградова. А какая очаровательная пора в столице. Вы обращали внимание? Мы наслаждаемся этим ярким временем года. Ловим солнце и тепло. Пусть этот новый месяц принесет радость и хорошее настроение.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Рождество было в программе «Живая струна», и запись душевного концерта можно посмотреть в нашей группе ВКонтакте, зайти на официальный сайт radioshanson.ru. Там много интересных новостей. А далее в эфире «Виа Волга-Волга», поручни любви, поэтому пристегиваемся и мчимся вперед в этот вечер.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов «Иксора».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

работы Ирина Круг и Алексей Брянцев напоминают нам о том, что близится сезон дождей. Но помимо этого приближается легендарный праздник. Уже 14 ноября в столичной лайф-арене мы встречаемся на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радиошансон, новые звезды душевного жанра, Михаил Шуфутинский, Григорий Левс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Владимир Ждамиров, «Шаман» и многие другие. Несколько часов любимой музыки, энергии танцев и отличного настроения. Возрастное ограничение 12.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
2: ОМБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
3: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
4: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
3: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
4: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
3: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
4: Только бипедастр с собой захватить.
1: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек, 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: слушайте.
1: А сегодня очень много поводов, чтобы напомнить своим близким людям о том, как сильно они вам дороги. Уже в следующем часе будет много музыки, признаний, поздравлений. Программа только для вас на радио «Шансон» совсем скоро. А прямо сейчас Александр Маршал. Мы вернемся домой.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 4 градуса. Завтра утром будет также облачно с прояснениями и плюс 4, днем облачно и плюс 8 на термометре.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

А я предлагаю оставить заботы и поймать легкое настроение этого вечера вместе с радио «Шансон». Мы открываем программу только для вас. +7 909 955 103 0. Пишите ваши приветы, поздравления. Заглянем в сообщение, кто сегодня первый. Спешим поздравить нашего любимого папочку и мужа с 60-летним юбилеем. 60 лет для мужчины – это не возраст, это просто красивая дата. Оставайся всегда молодым, жизнерадостным. Дари окружающим тепло своей широкой души. Мы тебя очень любим и ценим. Теперь только вперед. Жена Марина и дочка Настенька, город Люберцы. И, друзья, у меня есть для вас классная новость. То, что 3 октября, совсем скоро, через пару дней, легенда отечественной сцены, 11-кратный лауреат премии «Шансон года» Сергей Любавин выступит с юбилейным концертом в Государственном Кремлевском дворце. Артист представит новую программу «Навеки». В нее войдут лучшие хиты, в том числе «Цветок», «Признание», «Волчонок», «Нежность» и многие другие. Любимые композиции прозвучат в Кремле в сопровождении симфонического оркестра. Поздравить Сергея Любавина придут звездные гости, в том числе Михаил Шуфутинский, Татьяна Буланова, Евгений Григорьев, Сергей Куренков. Возрастное ограничение 12+. И мне хочется провести красивый розыгрыш билетов. Я предлагаю мужчинам немного пофантазировать и отправить самое чувственное признание в любви своей женщины. Не обязательно писать длинное сообщение. Иногда несколько искренних слов говорят гораздо больше. Пишите. +7 909 955 103 0.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет.
0: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
2: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
0: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
1: Радио Шансон представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхо сгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхо сгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

сотню тонн породы. Нас завалило 200 метров. Мы ждем, листаем свои годы. Здесь нет закатов, нет рассветов.

Летят теплые сообщения в программу «Только для вас». Поздравляю всех пожилых слушателей с Днем пожилого человека. Здоровья, всем удачи. Это сообщение от Нины. Хочу поздравить внука Ивана из Нижнего Новгорода с днем рождения. Пожелать ему хорошего настроения, здоровья, крепкой взаимной любви и просто быть счастливым от бабушки Сони. А сейчас поздравляем с днем рождения Олега Ирхина из Владимира. Олег, желаем тебе крепкого здоровья, сил, финансового благополучия, удачи во всех делах. Пусть все задуманное получается, планы реализуются, а рядом всегда будут надежные люди, настоящие друзья и те, на кого можно рассчитывать. Побольше тебе ярких событий, хороших перемен и поводов радоваться жизни. С днем рождения, Олег! И музыкальный подарок для настоящих мужчин будет далее. А я напомню, наш номер +7 909 955 103 и 0. Пишите!

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

на радио «Шансон» разыгрываем билеты на концерт Сергея Любавина 3 октября. Мужчины, пишите смелее самые красивые слова вашим женщинам. В конце часа объявим победителя. Плюс 7-909-955-103-0. Нам пишет Иван. Признаюсь в любви своей любимой жене Наталье. Я тебя очень сильно люблю. Спасибо за то, что ты со мной в любой ситуации. Поздравляю тебя с рождением нашей доченьки. Я счастлив и постараюсь, чтобы мы до Нового года переехали в наш дом. Ну, слова словами, а в дом новый переехать, это, конечно, лучшее признание в любви. Радио «Шансон», хочу передать привет любимой супруге Оленьке. Люблю тебя очень сильно. Душа моя, твой муж Андрей. Пускай мы вместе 30 лет, любовь пылает, мочи нет. В глаза жене я посмотрю и прошепчу: «Заинька, люблю». Еще одно сообщение. Хочу передать привет моей любимой девушке Иришке со Ставрополя. И хочу, чтобы она знала, что я ее очень сильно люблю, написал Андрей. Давайте добавим больше чувств, больше любви в этот вечер. Пишите, мужчины, красивые слова вашим женщинам.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17. Только
2: для... А как же приятно видеть ваши сообщения. Кто-то пишет любимому человеку, кто-то маме, кто-то друзьям. А за каждым письмом на самом деле стоит целая история. Давайте почитаем вместе. Передайте привет моей любимой маме Маргарите. Она сейчас находится со своими внуками Артемом и Полиной. Пьют чай, общаются. Желаю хорошего вечера и взаимопонимания. Всех люблю и целую. Яна и Сашуля подписались из Малиновки. Привет, радио Шансон. Передайте мне привет. Я сижу у костра и слушаю любимые песни. Нам написала Наталья из Самары. Наталья, вам огромный привет от радио Шансон. Хочу сказать слова благодарности моей жене Наталье за сыновей, 29 лет счастья и гармонии. Ну, конечно, всякое бывало за эти 29 лет, но я счастлив и люблю ее до слез, как у Серова в песне. Алексей из Долгорукова. Ну, от любви, конечно, только слезы счастья. Мы это помним. Здравствуйте, радио Шансон. А моя любовь меркантильная. Я люблю вас, именно вас, любимая радио Шансон. Меркантильность моя в ваших замечательных песнях. И вы знаете, у нас это в унисон взаимно. Да, действительно, это взаимно. Мы очень любим ваши сообщения. И, конечно, хорошая песня от Ирины Круг. Напиши мне специально для вас.

любим женщин не за ноги и даже не за красоту, а любим женщин очень многих за верность и за доброту, написал нам Анатолий. Чудесные слова. Константин пишет: жену люблю до безумия, вдохновляет и всегда заставляет работать. Без моей Ксении вдохновения нет. И мы понимаем, конечно же, Ксения молодец. Михалыч пишет: люблю вас всех, какое большое сердце у человека. Добрый вечер, радио Шансон. В этом году всем моим одноклассникам 70 лет. Мы по-прежнему на связи, часто встречаемся. С теплом вспоминаем школьные годы. Хочу пожелать своим одноклассникам здоровья, долгой и активной жизни. От Людмилы сообщение. Подведем итог. Билеты на концерт Сергея Любавина получит Иван, у которого намечается новоселье. А меня зовут Рита Виноградова. Я хочу пожелать в это прохладное время года дарить друг другу больше любви, больше тепла, добрых слов и нежности. Раскрасим вечер, возьмем карандаши. Группа «Рождество» прямо сейчас.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 4 градуса. Завтра утром будет также облачно с прояснениями и плюс 4, днем облачно и плюс 8 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Минус 10. Минус 50. Скидки до 80% на сантехнику в дисконт-центре «Сантехлюкс». Идеально для дачи и дома. Заходите и выбирайте. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, 7/2.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

Начинаем новый музыкальный час нашего позднего вечернего эфира. И открывает его легенда Михаил Круг с песней «На все времена купола». И есть песни, которые просто звучат, а есть те, которые сразу создают особое настроение. В них не хочется торопиться, не хочется перебивать музыку лишними словами. Именно такое настроение создает эта композиция. Немного задумчивая, немного серьезная, но очень настоящая. Давайте проведем это время без спешки с музыкой, которую слушаешь не фоном, а сердцем. И сейчас Алексей Петрухин, Ярослав Сумишевский, «А в деревне».

0: На радио Шансон реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Вернувшись, как на коньках, ушибаемся, ушибаемся, просыпаемся в синяках, оступаемся, оступаемся, спотыкаемся ни на чем.

отмечаем октябрь и приглашаем всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят любимые артисты, для лиц старше 12 лет эта информация.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Обои есть. Ламинат есть. Двери есть. Сантехника есть. В стройцентре Бекетов на Бекетова 13 есть все для ремонта, отделки и дизайна. Если ремонт, то Бекетов. Бесплатная парковка за зданием центра.
0: Телефон рекламной службы радио Шансон в Нижнем Новгороде 280-82.

что Вика Цыганова добавила в наш вечер немного задора и настроения, а теперь хочется немного сменить тональность и поговорить о самом главном чувстве, потому что любовь бывает разной. Веселой, безумной, тихой и иногда и нежной. Но когда она действительно большая, ее ни с чем не перепутаешь. Впереди большая любовь.

Поздний вечер в столице. Время, когда, наконец, можно немного остановиться и расслабиться. И вот интересная цифра от ЦИОМ. Только 22% россиян говорят, что им удается регулярно, полноценно отдыхать и восстанавливать силы. А 46% признаются, что за последние несколько лет им вообще не удавалось по-настоящему отдохнуть. Что с этим делать, дорогие трудоголики? Конечно, в первую очередь учиться отдыхать. С вами была Рита Виноградова. Я была рада нашей встрече. Услышимся на любимой волне. Радио Шансон.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 4 градуса. Завтра утром будет также облачно с прояснениями и плюс 4, днем облачно и плюс 8 на термометре.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек, 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров,

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.3.

друзья. С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая,

0: радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 4 градуса. Завтра утром будет также облачно с прояснениями и плюс 4, днем облачно и плюс 8 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мне не везет в этом так, что просто беда.

0: карете.
1: Реклама.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: ООО КВВ Украина 124-77-0047-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Корецкая. Подробности в приложении WebJob 18+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Им так хотелось любить. На их земле невезучий. Им так хотелось любить. Все страхи преодолеть.

звезды тут ни при чем. А сколько им вместе быть, конечно, время покажет. Но им хотелось любить, и звезды тут совсем ни при чем. Причем тут только любовь.

им так хотелось любить. Рай в шалаше обустроит, им так хотелось любить. Всем звездам наперекор Бог вертит веретено. А что до наших героев, вы не поверите, но... Вы не поверите, но... Вы не поверите, но... У них любовь до сих пор, ведь им хотелось любить.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

А народу на суд привалило. И еще прибывает, как на бракоразводное мыло. Там такая клубничка всплывает, как на бракоразводное мыло. Там такая клубничка всплывает. А судят жулики.

жизнь вам слушать охота, как еще одна жизнь пропадает? Неужели вам слушать охота?

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте WebEdShop.
3: ОМВВ, ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретная. Подробности в приложении WebEdShop 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк. Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы в масть козырную, лучше бы в бубну. В доме том укажите место,

нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене.

Как трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет: да будет так,

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: пока вы ждите.
1: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
2: У РБВ ОГРН 24-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Орск, деревня Корезна. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Твоя, дрогни и сплакни, как в день суда. Стой, ни шагу, в одиночку, ни по тропам, ни по шпалам. Нашу пуганую совесть захвати и поводи. Там, где время уминало кости Беломорканала, где на карте

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатов розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

не по учебникам, май, просто я работаю, просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником.